Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на ДФМ.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов, вечером плюс 25, ночью плюс 18. Ветер умеренный, восточный, до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт Плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Димон Такси Грузовой 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: Час будильники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка. Йоу, ди вселенная. Если твой мозг еще грузится, как старый виндак, не переживай. Сейчас установим дрова бодрости в шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Чарли Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя в жилетке. Looking good today.
1: Да, мы с тобой не договаривались, не сговаривались, а оба пришли в таком летнем деловом стиле. Да. Жилеточка, шортики.
0: Это без рукав или без рукавов?
1: Без рукавка, наверное, можно и так ее назвать.
0: Без рукавка.
1: Да. Не слышишь?
0: Нет, я кавка-то знаю, вот, а вот без рукавки не знаю.
1: А вчера, кстати, я открыла пляжный сезон, можно меня поздравить.
0: Я видел, как ты в интернете купалась, я думал, искусственный интеллект.
1: Нет, я не купалась, я рядышком сидела у водички.
0: А, ты даже до воды не дошла?
1: Ну, рядом. С домом у меня классный пляжик с песком, с душиком, такой комфортный довольно. Сразу говорю, это место, где я пропадаю летом. Вот я уже сегодня взяла купальник, и после эфира сразу туда.
0: Понятно. Вот откуда у тебя такой дачный загар, да?
1: Да какой? Я ведь пока еще белая, как поганка.
0: Не, ну, видишь, тебя еще, ну, пока вот, ну, ты
1: все начинается.
0: Меня догоняешь,
1: да,
0: потихонечку.
1: Я надеюсь. Ну? А где ты чаще всего зависаешь летом? Где тебя можно обнаружить?
0: Ну, я уже назвал пару раз, конечно, дача.
1: Дача.
0: Мне кажется, я был русским банщиком в прошлой жизни.
1: Ты чисто баню топишь?
0: Ненавижу всей душой баню. Но,
1: тогда при чем здесь?
0: Не, ну бываю. Вот слежу, чтобы, ну, там все нормально парились. Вот.
1: Ну что?
0: На даче же баня же есть. Вот.
1: В эфире кто я? Любитель пляжика.
0: Да, а я ненавистник бани.
1: Ненавистник бани. Мы, вот эти нестандартные люди, готовы устроить вам пробушку. Для этого ее для начала нужно заказать. Группу ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, из какого ты города, кого будем будить.
0: Да, вот какие мы русские разные, да?
1: Действительно.
0: Ну что же, загляни в наш мессенджер и тоже сделай то же самое. То есть поступи симметрично. И заодно закажи дере близким, то есть по-хорошему. А через одну песню буквально, да? Вернемся и начнем!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь, напомним, Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Первую пробушку на сегодня готовы выполнить. Заявки приняли. Группу ВКонтакте под последним постом вижу. Ты откуда зачитываешь?
2: В нашем мессенджере. Но я еще хочу подключать наш искусственный интеллект. Он же давно вообще не пашет. Понимаешь? А надо пахать. Мы же неспроста завели-то, правильно? Так что сейчас попробуем. Он DEE называется, или DEE. Так,
1: да, и заключается его функция в том, что он рандомно выбирает город, в который полетит разбушка. И пробушка.
2: Разбушка, пробушка, пробушка. Сейчас попробуем. О, этого города у нас еще ни разу не было. Анапа!
1: Анапа?
2: Да!
1: Ну, ловите.
2: Окей, Анапа, let's go! Включи тусовку!

0: Окей.
1: Следующая пробушка летит в Краснодар. Ева, Алиса и папа едут вместе в школу и в садик. Саймон, Катя, разбудите.
0: О, Краснодар! Let's go! Помнишь песню «Эквадор», да?
1: Да.
0: Звучит как будто «Краснодар». Можешь ее и поставить, как думаешь?
1: Я за. У меня всегда были такие ассоциации с этим треком, и ты единственный человек, да? С которым у меня это сошлось.
0: Видишь, это у нас диджейский миндальная связь. Так, это трек, называется, это Саша, да, по-моему, да, Эквадор?
1: Да, да, да, верно.
0: Так, сейчас найдем. О, все, сейчас будет. О, так.

0: Окей. Ну что ж, дальше, что у нас? Кто пишет у нас в мессенджере? Как зовут-то? А, Надя пишет: «Доброе утро, разбудите мой спортивный дух». Она причем прислала фото своих ног в кроссовках. То есть она пишет, что вообще нет ничего, и на весах нет заветной цифры, поэтому она готовится наяривать круги, чтобы сбросить лишнее.
1: Но спортивный дух мы еще не пробуждали. Ответственная миссия. Елена Шильникова пишет: «Разбудите мужа, уж очень он сладко спит». Наверное, не добавила, бесит. Сладко спит и бесит.
0: Так, значит, будем или укладываем?
1: Будем.
0: Будем, да? Будет, будем. И будет, будем, да? Окей, let's go.

0: Ну что ж, надеюсь, пол работы сделан. И теперь надо вспомнить, что мы делаем дальше.
1: Фитнес для мозга впереди. Позвони по телефону прямого эфира и забери фирменный мерч от радио DFM. 8-495-956-101-2.
0: Да, стопудово, если под рэпак сделаем, еще лучше запомнят.
1: Думаешь?
0: Сейчас, я сейчас тебе сделаю бит. Какой, реггетон или рэпак?
1: Рэпак.
0: Окей.
1: 8-495-956-101-2.
0: Это шоу...
1: Разбудильники!
0: Включи тусовку!

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Здорово, dear ladies and gentlemen. Это эспрессо, заменяющее шоу «Разбудилники». Напротив меня властелин латте на фундуковом или фундучном, кому больше как нравится, Катя Бодрова.
1: Напоминаю, амбассадор Пуэра в России, диджей Саймон.
0: Сегодня я, кстати, сгонял уже Шен. Это зеленый, да. Ну что ж, сейчас играем в «Угадай звезду», а точнее, «Кто там?», где скоро докажу, что я ясно не видящий.
1: Я уверена, тебе удастся это сделать. Играть с нами будет Константин из Санкт-Петербурга. Костя, привет.
2: Доброе утро, ребята, доброе утро, страна.
1: Кость, если ты слушаешь нас на громкой связи, выключи, пожалуйста, давай в трубочку разговаривать, чтобы четче все было.
0: А то мы слышим саундтрек дороги.
1: Костя, мы тут еще собираем такие топ-мест летних, где обычно зависаем. У меня это пляж, у Саймона это дача.
0: Это Дачландия.
1: Дачландия, да? Где ты обычно пропадаешь летом?
2: На Дачландии.
0: В землях. Я же, кстати, питерец. То есть я же там же учился.
1: А визу делаете?
0: В Питер.
1: В Дачландию.
0: Нет, все люди, которые умеют, все, кто понимает огород и рассаду, пускаем без визы.
1: Хорошо, ребята. Ну, с вас тогда урожай, помидорчики, огурчики. Всегда жду.
0: Обязательно.
1: Ну что, игра «Кто там?» впереди. Для того, чтобы объяснить правила Кости, нужно с тобой попрощаться, Саймон, ненадолго.
0: А, ты меня отправляешь
1: на... У нас секретики.
0: На Дачландию, да? Ну ладно, я пошел, но обещаю, что...
3: I'll be back.
1: Будем тебя ждать. А Саймон надевает наушники с активным, как мы любим говорить, Катя, подавлением. Нас не слышно, Кость. Поэтому ты смело можешь загадать какую-то звезду или персонажа, который тебе нравится, и озвучить в эфире. Кто это будет?
2: Это будет замечательный актер театра и кино. Сергей Бурунов.
1: Вот так представил. Да, очень люблю этого актера. Я точно знаю, что Сай тоже его большой поклонник, поэтому будем надеяться, он его отгадает. У него на это будет одна минута. Он будет задавать тебе всякие наводящие вопросы. Ты отвечай на них только «да» или «нет». Если он догадается, кто там, ты приз не получаешь. Не догадается, получаешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Все понятно?
2: Понятно.
1: Тогда зовем Саймона обратно.
0: О, играем? Так, секундочку. Все, врубил ушки.
1: Ну что, удачи тебе, друг мой.
0: Ты так улыбаешься, как-то все сегодня сложно, да?
1: Не знаю. Не знаю, 50-50, я бы так сказал.
0: А, 50 cent, окей.
1: У тебя одна минута, Сай, давай наводящие вопросы.
0: Окей. Господин Константин, тебя кто-то вымышлил?
2: Нет, это не вымышленный персонаж.
0: А, не вымышленный. Так, а существующий. Ты русский?
2: Русский.
0: Персонаж русский. А, ты музыкант?
2: Нет.
0: Ты из кино?
2: Да.
0: А, ты актер?
2: Да.
0: А, значит, ты мужик? Не дама?
2: Да.
0: Значит, у тебя ноги не от ушей, я понял. Так, вот, фильм, всем известный этот фильм?
2: Да.
0: Ага. А тебе 30 есть?
2: Да.
0: 40 есть?
2: Думаю, да.
0: 60 есть?
2: Нет.
0: Так, у тебя голова аэродинамичная? То есть лысая?
2: Здесь невозможно однозначно ответить на этот вопрос.
0: Так,
1: ну, да, кстати.
0: У тебя волос... Ты волосатый?
2: Волос не волосатый.
0: И волосатый?
1: Ну, не прям уж таки, да.
0: Но на голове же есть волосы, правильно?
1: Ну, немножко.
0: А, но и не блондин, да? Не блондин.
1: Ну, светленький, кажется.
0: А, светленький? Mm-hmm. Вау.
1: А мы дошли до того, что это российский актер?
0: Да. То есть, ну, с аэродинамичной голова?
1: Да. И он тебе нравится, этот актер?
0: Ну, конечно, я уже понял, кто это. Ну, конечно, это же из фильма «Анора».
1: Нет.
0: Он в фильме «Анора» снимает?
1: Нет. А кого ты имел в виду?
0: А я думал...
1: Юра?
0: Юра,
1: Борисов.
0: Да?
1: Нет.
0: Кто
1: это
0: же?
1: Официальный голос Леонардо Ди Каприо в России.
0: Блин, я знаю, но я забыл, как его зовут.
1: Сергей Брунов.
0: О, да, конечно. О, май гад, вообще, бро.
1: Ну, Костя сгадал задачку для Саймона, конечно.
0: Блин, какой он смешной актер вообще. Это топ, вообще топ.
1: Да, согласилась. Ну что, победу мы отдаем Константину. Кость, поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Ура!
1: Victory! Ура!
3: Я прическу чуть не угадал. Ладно.
1: Почти.
3: Константин, у тебя будет привет? Если есть желание, 7 секунд.
2: Конечно же, привет всему Санкт-Петербургу, всему метрополитену Санкт-Петербурга и всей стране.
1: Подожди,
2: и вам, ребята, тоже хорошего утра.
1: А ты в метро работаешь? Так. В метрополитене?
2: Я в метро.
1: А кем?
3: Ух ты!
2: В службе транспортной безопасности.
3: Круто! Я всегда вообще хотел работать машинистом вообще.
1: Нет, мы знаем, кем ты хотел работать из пранков Саймона. Запихивателем.
2: Запихивателем людей,
3: да,
2: конечно.
3: Да, и в том числе даже.
1: Кость, ты там переговори, пожалуйста. Человечек очень хочет запихивать людей в метро. Да. Вдруг откроется вакансия.
3: Тем более, я белые перчатки уже купил.
1: Номер знаешь, Кость, звони. Санкт-Петербург, включи тусов.
0: Это шоу разбудил Вики.
4: Саймон
1: и Кать.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где ёж?
1: Реклама на
3: Надежное сварочное оборудование – это «Вером». Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. «Вером».

0: По 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках вместе и порядке получения продавцов, консультантов.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
3: Весенние акции от Стройландии. С 1 апреля по 30 июня. Кухня Абрау со столешницей 1 метр по цене 8990 рублей. Кухня Берген со столешницей 2 метра по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
4: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 50 04 20. С легким паром!

0: ставки, выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ. Официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ просит тишины. Музыкальный суд идет. Но вставать не обязательно, можно расположиться поудобнее и просто наслаждаться рубрикой «Копипаст». А здесь Сай разбирает существующие треки и пытается понять, на что это похоже. Плагиат ли это? Ну, вывод сделаем совместно.
3: Раз это суд...
2: Именно.
3: Да. Суд начинается.
2: Посерьезнее.
3: Так, и сегодня слушается дело гитариста Джо Сатриани против группы «Холодная игра», а точнее Coldplay. В 2008 году группа Coldplay впервые заняла первое место в престижном чарте Billboard Hot 100 с песней «Viva la vida». И тут же привлек внимание легендарного гитариста Джо Сатриани. Крутой Джо заявил, что песня Coldplay Viva La Vida скопировала части его инструментального трека 2004 года If I Could Fly. Ребята из Coldplay сказали: бро, да ты что, это просто совпадение.
2: Нам приснилось.
3: Да, давай по-братски. Но крутой Джо сказал: no way. Ну что ж, послушаем и решите сами, да, копипаст это или нет. А потом скажу, что с вердиктом.
2: Давай.
3: Окей, начинаем с Coldplay «Viva la Vida».

0: Что-то припахивает, да?
1: Нет? Да, есть.
0: А если сейчас перемешку послушаем их, чтобы закрепить мнение, да? Let's go. Теперь Coldplay и Joe Satriani. Такой мини-мешап.

0: что, тут чуть-чуть голос убыстрел, да, поэтому как будто бурундуки поют, а так, ну, это
1: тоже
0: голос.
1: Я думала, это группа Coldplay в молодости. Такое ощущение, что сейчас тоже популярная история делать такие рок-кавера на известные композиции, как будто наоборот на Coldplay сделали вот эту рок-версию.
0: А, то есть инструментальная версия, да?
1: Да,
0: типа,
1: инструментальная,
0: да?
1: версия этой композиции. Но мелодия, конечно, совпадает.
0: Совпадает, причем очень-очень даже, да? Mm-hmm. Ну что ж, вердикт в 2009 году, то есть это получается год после того, как вышел трек Coldplay «Viva La Vida». Понимаю, что вот это крутой Джо, он какой-то неугомонный вообще. Целый год вообще их тащит везде. Нет, нет, ребята, но... И в итоге, чтобы успокоить его, Coldplay, они вышли на связь и урегулировали спор без суда.
1: Денежкой?
0: А знаешь, когда пишут, что урегулировали без суда, значит, либо бабкой, либо, я не знаю, с чем еще. Может быть, рукопашным.
1: Скорее всего, финансово.
0: Но я уверен, что не подрались, да.
1: Ну, так, хорошо, что все хорошо закончилось.
0: Да, кто-то считает, что нот всего 7, всего лишь 7, а кто-то считает, всего лишь 12.
1: Ну, крутой Джо, конечно.
0: Ну что же, это шоу «Разбудилники». Крутой Джо, не нападай на нас, мы это просто показываем, что было. Зиба-зиба всем за внимание! Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: столько богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
2: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на Jaguar.ru. От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Компликация Prime 2025 года выпуска.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
17: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
18: При участии Баобанк ПСБ услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: А дальше тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Будильники на Радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Нихао, дитусовка. Это слово грызная часть шоу «Разбудильники». Здесь сленголовец Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Или сленголовец, что ли. Вот сейчас говоризмы, гиресленги разных городов России идут в отрыв. Теперь знай, что в Пермском краю разнос – это не нокаут, а поднос.
3: Да, верно. К слову, мы отправляемся снова в Пермский край. И не только туда. Я вспомнила слово из своего детства. Мне постоянно мама говорила, когда я... А, это уже будет подсказка. Постоянно мама говорила это слово. А как ты думаешь, что значит куцый?
2: Куцый?
3: Куцый.
2: А, это...
3: Это не философ какой-то.
2: Понял, это прилагательное, да?
3: Прилагательное.
2: Куцый. То есть сикой, кривой...
3: Близко, да, да.
2: А, хотя, если мама говорила, когда ты еще маленькая была, значит, ты наверняка косячила, не оттуда
3: не,
2: руки
3: не,
2: растут.
3: Нет, нет, нет.
2: А,
3: нет.
2: Куцы, может быть, не оттуда руки растут? Неуклюжи?
3: А, в каком-то смысле, но не про человека, это про вещь, можно сказать.
2: А, куцы, может, в кучу присобачить, в одну кучу, то есть... А ломаешь все подряд?
3: Нет, нет.
2: Куцы.
3: Ну вот теперь тебе скажу, когда мне мама это говорила.
2: Okay.
3: Когда мы шли на рынок, покупали мне вещи, я надеваю какой-нибудь свитер, она говорит, ну какой-то он куцый.
2: А,
3: никакой, значит.
2: Ого.
3: Значение. Ну такой, знаешь, ни о чем.
2: Только в русском языке вообще можно придумать выражение «никакой». Вообще в английском языке нет аналога.
3: Помнишь Милу Йовович, когда в нее интервью брали? А вы какая? Да никакая.
2: Никакая.
3: Вот это куцая по-другому. Но на самом деле, если идти в этимологию этого слова, буквально оно значит «обрубленный». Можно сказать, у собаки куцый хвост. То есть... Когда пикируют. Пикируют или что-то с ними делают?
2: Ну, обесхвостили?
3: Да, обесхвостили. Но и в значение вот какой-то вещи, которая как бы непривлекательная, можно сказать куцы.
2: Понятно.
3: Куцая.
2: Слушай, никакое вообще лучшее объяснение. Я пока не придумал. Лучше не придумаю. Никакой. Как можно такое придумать? Никакой. Какой? Никакой.
3: Запомнили? Или куцый?

0: вами не будет бед.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов, вечером плюс 25, ночью плюс 18. Ветер умеренный, восточный, до 4 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.
6: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
7: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
8: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
9: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
10: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
11: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Акция действует до конца месяца.
13: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
16: АЗС «ЮВЭЛ» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «ЮВЭЛ» по Шехонское шоссе 56А. «ЮВЭЛ» – наполни день энергией.
17: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: Шоу «Разбудилники» на Радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о. Hello, D-народ, это мы, твой утренний детокс. Очищаем от сонных мыслей и негатива. Бррррр, бодро пожаловать в шоу «Разбудилники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. А ты помнишь население, численность своего родного города? Много там людей было?
0: Там 100 тысяч точно есть голов.
1: Ну, не больше, да?
0: Нет, может, сейчас уже больше, наверное, может 200.
1: Ну, вот у меня мой маленький город, плюс-минус так же. И я помню, что, ну, слово «пробка» мне было незнакомо.
0: Не вру, конечно, у меня вообще-то миллионник.
1: Миллионник?
0: Да, больше, я вспомнил, да. Да, больше.
1: Нормально, ты просчитался. Это все равно, что сказать, сколько у тебя денег, косарь? Ой, нет, лям, прости.
0: Я просто, я думал, ты спрашиваешь про дачу-то. Я забыл, про Африку ты спрашиваешь?
1: Да.
0: Ну да, там миллионник, да.
1: То есть пробки в твоем детстве были?
0: Были. Да.
1: Я просто помню, мои родные, там, друзья семьи ездили в город побольше, в Самару, и постоянно возвращались, в такую пробку встали, конечно, и мне так хотелось оказаться в этой пробке, узнать, о чем это говорят взрослые люди, и однажды мы едем из моего города в Самару, из Отрадного в Самару, и мама говорит: ну вот, радуйся,
0: вот
1: мы
0: пробка,
1: в пробке.
0: Да. А ты всю дорогу спрашиваешь, мы еще не приехали?
1: Мы еще не приехали.
0: Мы когда приедем?
1: Ребят, если нужно рассосать пробки в вашем городе, будем рады это сделать в шоу «Разбудильники». Кроме того, устроить вам пробушку, где бы вы ни находились. Заказать ее можно в группе ВКонтакте под последним постом. Как зовут? Из какого города?
0: Слушай,
1: кого
0: честно,
1: нужно разбудить?
0: Если честно, именно будучи взрослым человеком, да, то есть реально такие дни, когда я и желаю пробки.
1: Когда ты слушаешь какой-нибудь классный плейлист.
0: Плейлист или аудиокнигу слушая примерно, да, то есть вообще действительно хочется чуть подольше поехать.
1: Пробка пробке рознь получается.
0: Excuse me? Ладно, не понял, звучит красиво. В наших мессенджерах поступает то же самое. Заказывай пробушку и поздравления с ДР. Через одну песню вернемся, а Катя пока мне объяснит, что
1: это значит.
0: Что это значит?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А я Саймон Черный Перец Акбалаоми Рюкуланджа. Век живи, век учись и век обалдевай.
1: Да, мы наконец выяснили, что значит пробка, пробки, рознь.
2: Вообще, вот ради чего я сегодня проснулся, видишь? Но прокачала меня, зиба-зиба.
1: Мы получили заявки на пробушку. Напомним, где можно оставлять группу ВКонтакте под последним постом. Как зовут, из какого города, кого нужно разбудить?
2: Значит, радио, рознь. Вообще, телефон, ну, рознь.
1: Да, любое слово представляю.
2: Вообще, рознь. У меня сейчас ваш новый припев, короче. Так, Катюша пишет в нашем мессенджере. Разбудите, пожалуйста, меня и мою подругу Гелию. У нас сегодня внутренний корпоратив. Нам надо быть бодрячком. Вау, внутренний корпоратив. Корпоратив корпоративу рознь. Так, погнали. Ladies, let's go.

0: Получается, Богдан Богдану Рожный.
1: А ты уже составляешь плейлист для внутреннего корпоратива, я так поняла.
0: Да, да.
1: Вячеслав пишет дальше. Катя Саймон, страна, доброе утро вам из города Горно-Алтайск. Разбудите, пожалуйста, меня. Зашел перед сном в ленту соцсетей и залип до 4 утра.
0: Вау.
1: Так знакомо.
0: Знакомо, да. Это называется путешествие через одну страницу. Так, ну что же, это какой город?
1: Горно-Алтайск.
0: О, Горно-Алтайск!

0: Ну что ж, дальше продолжаем в нашем мессенджере этот раз. О, прикинь, Богдан пишет. Надо было поменять местами, если бы я знал, конечно. Так, Богдан пишет, что привет, разбудилники. Передайте разбушку всему городу Ижевску. У нас тоже все... А, все от жары еле-еле передвигаются. Ну, я как африканец понимаю.
1: Симметрично. А всем доброго утра. Разбудите, пожалуйста, моих любимых подружек. Аленку Санчес и Савунью. Замечательного настроения от Дианы.
0: Вау, я запомню Санчес и Савунью. Вау. Окей, ну погнали. Санчес и Савунья и Богдан и город Ижевск. Включи тусовку.

0: чем пробушка. Называется «Наушники челлендж». И нам нужна ваша помощь, ребята. Отправляйтесь в группу ВКонтакте, отправляйтесь в наши мессенджеры и оставляйте любые рандомные слова в любом количестве. Чем больше, тем больше шансов на победу. Эти слова я буду объяснять только с помощью рта, артикуляции Саймону. И на чьем слове прозвучит гонг, тому и отправим фирменный мерч от Radio DFM.
1: Да, действуй. 20 слов от одного человека, как минимум. Ну что, действуй, действительно, это шоу
0: «Разбудилники».
1: Вернемся скоро. Пока. Ты включи.

0: аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута, теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УОН Стамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.

0: параметрам.
1: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка
7: on DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Хе-хе-хей, D-People, это дремота, зевота, гонное шоу «Разбудильники». Напротив меня мастер губного маневрирования Катя Бодрова.
4: И великий расшифрователь диджей Саймон.
3: Если бы, да? Ладно, зима-зима за комплимент. Сейчас игра, где Катя может сказать «тренер», а я по ее губам прочитаю «терьер». Так что начинаем игру «Наушники челлендж».
4: И спасибо всем тем, кто уже принимает в ней участие, кто отправляет рандомные слова в группу ВКонтакте под последним постом «Ждем», а также в наши мессенджеры. Именно эти слова я буду объяснять Саймону, но для начала он наденет наушники, чтобы меня не слышать. Неприятно, конечно, но ничего, таковы ничего. Правила игры.
3: Сейчас включу эффект еще Кати подавления, да? Активное, окей. Okay.
4: И будет смотреть только на мой рот. С помощью артикуляции буду объяснять присланные вами слова. У нас на игру одна минута. На чьем слове прозвучит гонг, закончится время. Кто-то победил, тому отправим фирменный мерч от Радио ДФМ. Готовы? Судя по всему, да. Ну что, погнали. Мы даже слышим немножко, что играет в твоих наушниках. Поехали. О, в тему. Пробка.
3: Уже играем?
4: Пробка.
3: Пробка!
4: Да!
3: Да!
4: Перец.
3: Белый.
4: Перец.
3: Перец.
4: Да!
3: Перец. Да!
4: Ничего себе.
3: Yeah!
4: Крокодил.
3: Ну, чуть пошире ротик.
4: Крокодил.
3: Конготка.
4: Крокодил.
3: Конготка.
4: Крокодил.
3: Конготцы.
4: Крокодил.
3: Кола, полосы, полосы, полосы. Следующее слово.
4: Квадрат.
3: Как? Чуть пошире ротик.
4: Квадрат.
3: Как?
4: Квадрат.
3: Ваня!
4: Да ё-моё.
3: Это другое слово.
4: Квадрат.
3: Винегрет.
4: Квадрат.
3: Блин, следующее слово.
4: Питомец.
3: Пижамник.
4: Питомец.
3: Пижама.
4: Купитонец.
3: Крыжовник.
4: Путаю, парни.
3: Все, следующее слово.
4: Бутылка.
3: Мужика.
4: Бутылка.
3: Будильник.
4: Бутылка.
3: Будильник. Фу. А я не пойму вообще. Уже все?
4: Да.
3: Ой, уже продули?
4: Да.
3: Вау.
4: Последнее слово, это было слово «бутылка». Сейчас посмотрим, кто его прислал.
3: А, по губам я будильник видел, кстати.
4: VG. Так он называется, человек в нашем мессенджере. Мы его поздравляем и вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: То есть бутылка победила, да?
4: Бутылка победила. Но ты карандашом в бутылку не попал, так скажем.
3: Так, а какие слова мимо пролетели?
4: Мимо было. Ну, во-первых, начнем с того, что мы неплохо начали. Ты я угадал. И крокодила.
3: То есть мы начинали как...
4: Пробку.
3: Да, угадали.
4: И что, перец. А,
3: но я своих узнаю, да.
4: Вот, а что было мимо, я уже и не помню.
3: Ну, ты просто так как-то вот, ну, еле-еле шевелила губами, вот, и поэтому я вообще не понял, о чем
4: речь. Я тебя еще прям путала. Квадрат, квадрат? Ну, я, наверное, чтобы артикуляционно «Т» выделить, говорила «квадрат».
3: Ну, если ты бы сказала «квадрат Малевича», я бы узнала. Вот это
4: питомец.
3: Не... А, ну это сложнее, конечно. Mm-hmm. Вот еще раз скажи.
4: Питомец.
3: А, хотя сейчас уже видно, а тогда нет.
4: Ну вот, артикуляция плюс звук равно решение проблемы. Ну а в наушниках челлендж, напоминаем, побеждает бутылка.
3: Бутылка.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, это как? Выражение «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» одно и то же. What?
3: Реклама на
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Чао, рагатцы. Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
8: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси.

0: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Микстура Саймона.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM и самая музыкальная ее часть. Это рубрика «Микстура Саймона». Сай всегда удивляет нас, ставит то сет, посвященный отдельному артисту, то сет, посвященный конкретному празднику, а то презентует нам новинки. А что сегодня?
2: А сегодня все будет в жарком стиле, в стиле, скажем так, летнего настроения. Afro House, Latin House, все в одном. Три мега-свежака танцевальных решил собрать для вас, чтобы тепло не уходило никуда.
1: А то... Сохраняемся.
2: Да, а то по прогнозам слышала, да, что начало...
1: На следующей неделе уже, да.
2: Да, и начало лета тоже будет дождливо и, ну, прохладновато. Так что хотим продлить тепло, так что погнали.
1: Я за.
2: Вот такой Afro House микс я для вас подготовил. DJ Simon.

0: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
15: Столько условий.
16: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на Т-банк.ру.
18: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
19: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Скайдин.
0: А дальше тусовка.
20: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: What's up, ди купидонская планета. Это МЖ-шоу «Разбудильники». Сторону Ж представляет Катя Бодрова.
3: Сторону М представляет диджей Саймон.
2: Он готовит диван к просмотру чемпионата мира по футболу. А она готовит горячий пенюар, чтобы проверить, что для него важнее. Так, начинается космический квест отношений Венера-Юпитер.
3: Да, мы продолжаем обсуждать мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вопросы и вещи. Ну что, представим ситуацию. Зная, что вы в паре, на мероприятие пригласили одного из вас, и тот пошел. Норм или стрём?
2: Он еще жив?
3: Это первый вопрос, хороший, кстати. Причем вне зависимости, это мужчину или женщину пригласили. Он пошел или она пошла. Что делать?
2: Ну, во-первых, я... Как понимаю, то есть организаторы мероприятия имеют право не сделать приглашение плюс один.
3: Да.
2: Не имеют права, правильно?
3: В целом, да.
2: То есть это уже не они специально ее исключили. Правильно? Ну, сейчас просто методом исключения понять, чтобы понять, кто имеет право обидеться и кто нет, правильно?
3: Можно обидеться на того, кто приглашает, потому что странно не пригласить людей, если они в паре, вместе.
2: Да, если вы это знали.
3: Да,
2: сами,
3: если вы знали, что человек в паре. Другой вопрос, что мероприятие не подразумевает, да, какой-нибудь корпоратив, где нет плюс один. Это окей.
2: Может, как бы, но...
3: Речь идет о свадьбе, дне рождения. Ага. Вот что-то таком, что, ну, как бы, логично приглашать людей вдвоем.
2: Не, может, и даже не хватит всем, понимаешь?
3: Вот.
2: Почему? Вот
3: это главная причина.
2: Да, вот минус один сделали. Так, хорошо. То есть со стороны организаторов мы уже сняли вопрос. Там все понятно. Конечно, главный вопрос – это уже между парами. То есть как вы вообще ранее договорились? То есть везде ходить вместе или иногда без аксессуара приходить? То есть как договорились? Если, допустим, он понимал, что она может обидеться. Ну, конечно, зачем ты поехал-то? Бро, зачем ты поехал-то? Чтобы спать на диване? Две недели?
3: Еще здесь тоже важен момент, наверное, сколько вы встречаетесь. Одно дело просто, у вас только завязались отношения, вы неделю, две, три даже вместе, и вас приглашают раздельно, это еще норм, как по мне.
2: Это даже не вопрос, вопрос не стоит, да.
3: Но когда вы уже долго, на протяжении какого-то времени вместе, не знаю, год и более, странно одному из вас идти без второй половины. Uh-huh. Если это, опять же, не мальчишник, не девичник, а вот там тоже есть разный пол в этой компании.
2: То есть тут уже не стоит вопрос, вы уже много где были вдвоем, то есть это уже стандарт, да? Ну, я не знаю, может быть, наверное, радовался, ура, свобода. Пойду
3: потусуюсь. У меня была такая ситуация, я встречалась, ну, довольно продолжительное время, его пригласили на свадьбу родственники, а меня нет. Но
2: свадьбу,
3: он пошел.
2: На свадьбу родственник.
3: И он пошел.
2: Может, они просто тебе сделали минус один специально или что? Но это не смешно. Вот тут надо... А ты так спокойно или...
3: Ну, я помню, что я как-то подобиделась. Ну, не то чтобы мы прям расстались еще что-то. Через какое-то время он сам это анализировал и говорил, что, слушай, неправильно поступил.
2: Конечно, бро, ты не прав. Знаешь, как часто бывает? Он, наверное, пришел, съел и уже есть начал, а потом понял...
3: Вспомнил, а где Катя-то?
2: А где Катя-то? Йо, сегодня она меня из дома выгонит.
3: И такое сознание пришло,
2: да,
3: что
2: да.
3: Я наделал.
2: Часто бывает именно по ходу все приходит, понимаешь?
3: Мне кажется, здесь даже вопрос недоговоренности, это по умолчанию, понятно. Что делать в таких ситуациях?
2: Иногда пусть один походит.
3: И вот. Ребят, кто приглашает на мероприятие, ну, съедят там лишний бутербродик. Пригласите все-таки вдвоем, ребят. Так будет правильно.
2: Ну, кстати, с этим, честно, я не сталкивался. То есть везде мне давали плюс один, плюс два, даже плюс три.
3: Видишь, какие у тебя состоятельные организаторы мероприятий. Два бутерброда могут организовать.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: прогноз на DFM.
1: Oh, still DRE. Радио DFM шоу «Разбудилники». Come on.
2: Рэп-прогноз.

0: и не будет бед.
1: Реклама на Дифа.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо.
4: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: раз в будильнике на радио DFM. Бум! Шакалака! Дратути! Ди человеки! Заходи к нам, располагайся. Контрастный душ бесплатный, а вот зевота платная. В эфире шоу «Разбудильники».
1: Напомним здесь, Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа!
1: Тот самый Саймон. Уже несколько дней в столице стоит жара. Еще пока продолжится несколько дней. И я на днях спустилась в метро и... Была такая забавная ситуация.
0: Так.
1: Еду по эскалатору, и вот это объявление, что, дорогие москвичи, очень жарко, соблюдайте меры безопасности, надевайте светлые вещи. Я смотрю, у меня светлая жилетка. Легкие ткани, а у меня штаны из легкой ткани.
0: Да, ты что?
1: Берите с собой водичку, а у меня в руке водичка. Я просто образец для подражания.
0: А что, как будто вот все сидят в самолете, а ты как стюардесса, да, вот выходишь и всем показывает.
1: Берите меня, с меня пример. Идеальное лицо социальной рекламы, я считаю. А давай поиграем в игру. Вот все те предметы по очереди называем, без которых в жару, ну ни в коем случае.
0: Нет, бутылка обязательно воды.
1: А, я думала, просто бутылка воды, конечно. Карманный вентилятор.
0: О, вот это не у всех же есть.
1: Ну и что?
0: Окей, хорошо. Носки обязательно.
1: Носки?
0: Да.
1: Как раз не обязательно.
0: Да?
1: Зачем в жару носки?
0: А, ну, белые носки, а иначе обувь снимаешь, там все упадут вообще в обморок.
1: Поняла хоть твои мысли. СПФ-крем.
0: СПФ-крем, так. Побрить спину хотя бы.
1: А, чтобы не было тоже... У тебя интересное, конечно. Что взять с собой? Обнаженную спину.
0: Смей грудь, конечно, а то я такой лохматый. Мне еще жарче все будет. Так, что еще осталось?
1: Нет, ты лицом социальной рекламы не станешь.
0: Точно
1: явно.
0: Нет. Да, я уже понял. Точно нет.
1: Спасаемся от жары, от плохого настроения. Заодно, если вдруг оно тебя одолело, можно заказать пробушку себе, родным, близким людям. Группа ВКонтакте под последним постом пишет, как зовут, из какого ты города, кого нужно разбудить.
0: Угу. А если ты спину уже побрил или грудь побрил, тебе тоже можно заказать.
1: И белые носки взял.
0: Да. Так, заказывай у нас в мессенджере. Симметрично то, что Катя сказала. И еще можно поздравление с днем рождения заказать. Это абсолютно бесплатно. Так что мне бабки не предлагай. Или Катя, не предлагай бабки. Все бесплатно. Это шоу «Разбудильники». Вернемся через одну песню.
2: Да.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Кого тут разбудить? Группа ВКонтакте под последним постом. Отправляюсь смотреть заявки на пробушку.
2: Так, а я уже у нас в мессенджере. Так, Игорь пишет: «Доброе утро, Саймон и Катя. Передайте, пожалуйста, привет сварщику Динару и Диме из Новочебоксарска». Погоди, Динара сварщик? А, Динар — это же парень. Да, точно. Я думал, имя один. А, да, Динар. Окей.
1: Давай разбудим и пожелаем бодрого рабочего.
2: Yes, сварщик, let's go.

0: Зачем ты взял музыку из нашего прощального джингла?
1: Ну, видишь...
0: Мы еще не прощаемся.
1: Чтобы оригинал хоть вспомнили.
0: Доброе утро, Саймон и Катя. Вера из Беларуси пишет. Разбудите, пожалуйста, меня. Сейчас на работе. Слушаю вас каждый день. Жаль, что только до 10. Вы супер.
1: Ну что же, будем, да?
0: Беларусь.
1: Беларусь, let's go. Прикинь, когда я приехал впервые, я всегда... вот так у нас.
0: Во. Моем узлом. Угу.
1: Я всегда думал, что это Белоруссия.
0: А раньше так было. Потом все-таки да? Принято говорить Беларусь.
1: Беларусь. Стало. С мягким знаком в конце, да? Угу. А, все, теперь я понял.
0: Сейчас попробуй сказать белорусу Белоруссия. Прилетит.
1: Слушай, очень полезный сейчас был диалог. Я даже не знал, что давно уже что-то поменялось. Окей, let's go. One and two and three to the four. Беларусь. Получи тусовку.

0: Ты сейчас несёт еще?
1: Серьезно. What? И очень хочется спать. Разбудите всю Воркуту, просит Андрей.
0: Не, снег вообще долой. Прочь.
1: Долой.
0: Снег долой.
1: А ты вот... второй раз. Ты третий раз.
0: Третий раз в этом году, да. Так, Ольга пишет у нас в мессенджере. Привет с моря. Я сейчас отдыхаю.
1: Не могу говорить, да?
0: Не могу говорить, да, еще и отдыхаю.
1: Я на море.
0: Да. И на нашем Марьюшке со своей... А, погоди. Отдыхаю на нашем Марьюшке со своей дочкой Дашей. Разбудите ее. Не хочет идти на завтрак. Да.
1: Такие сладкие слова. Море, завтрак в отеле. О.
0: Не, но на самом деле имеешь право завидовать...
1: молча?
0: Не молча, а именно белого цвета.
1: Белого цвета, окей.
0: Да, у тебя зависть белого цвета, правильно? Окей. Ну что ж, с пляжа куда? Где там мы были с тобой?
1: Где?
0: Какое сообщение читал это? С пляжа и...
1: Что?
0: Уже не помнишь, что читал? Что?
1: Куда ты? А, в Воркуту, где снег идет.
0: В Воркуту, где снег. Вот, и дарим им тепло. Поехали! Поехали!

0: Ах вот.
1: Выдохся, мальчишка.
0: Вообще, у меня лоб потный.
1: Скажи спасибо, что мы сидим в помещении с кондиционером. Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Звони для того, чтобы поиграть и забрать фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Виноват, не расслышал. Давай на бис.
1: 8-495-956-101-2.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Мамасей, мамаса, мамамакуса. Ола, Димир. Будем быстрее голодного кота и семейных чадов. Это веки поднимающие шоу
1: «Разбудильники».
2: Здесь кей-поп Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Играем фейкануты. Игра, благодаря которой теперь есть такие подарки для девушек, как пульт от мужчины, парфюм запах новой зарплаты и крем от понедельников.
3: Приятно, что это мы придумали.
2: Прикинь.
3: Играть мы сегодня будем с Леной из Москвы. Лена, привет.
4: Привет.
3: И снова саундтрек «Дороги». Лен, если можешь выключить громкую связь и общаться с нами в телефонную трубку, будет супер.
2: Ну, видишь, как мы тебя встретили? Под фанфарами.
3: Куда отправляешься? Что взяла с собой, чтобы спасаться от московской жары? Рассказывай.
4: Я отправляюсь на работу, взяла с собой бутылочку воды и кондиционер в машине.
2: Молодец, вот есть, ну вот эта песня.
3: А спину побрила? Саймон говорит.
4: Проблем такой.
2: Видишь, у него нет такой проблемы. Вот у меня, да, спина брить и спину брить. А так есть водопой, водопой, водопой. Вот так примерно. Ты можешь повторить? Водопой, водопой, водопой.
4: Водопой, водопой, водопой?
2: Да, это новая скороговорка. Водопой, водопой, водопой. Водопой, вот.
3: Хорошо.
2: Гимн дня.
3: Гимн, да, московского летнего. А, еще и весенний все-таки. Еще весна.
2: Я в лете уже, кстати.
3: Я тоже.
2: Я не знаю, вот эта весна, что у нас
3: сделает. Так приятно, что лето еще не началось, а мы уже паримся. У нас впереди игра «Фейкануты». Лен, что нам предстоит делать совместно? Во-первых, люблю игру за то, что мы играем все вместе, все втроем. Будем придумывать с вами имена вымышленные.
2: Русские имена.
3: Mm-hmm. Русские имена.
2: Окей.
3: В какой очередности, Сай?
2: Ladies first. То есть, по-любому вы начнете.
3: А я думал, начнет тот, у кого спина бритая.
2: У меня не бритая. Поэтому мне это...
3: А у меня бритая, давай я начну.
2: Так, ты начинаешь, чтобы Лене было легче, то есть понять, что это такое мы делаем. Так, ты, Лена, и я, Неро Пеперончино Лохматы.
3: Ну что, погнали, ребят, у нас одна минута. На ком прозвучит гонг, тот и продул. Ну, начнем Флексонтий. Ну, флексит.
2: О, прикольно, какой-то прикольный чел, да? Окей, Лена?
4: Лютик.
2: Вау. А можно я буду имя и фамилию?
3: Ну, давай.
2: У меня будет Клавдий Пельменев.
3: Хорошо. А вот есть у нас Лена на линии, а будет Гулена.
2: Гулена.
3: Или Гулена.
2: Это звучит как фирма производства, знаешь, куриных яиц. Так, Лена?
4: Шаурмузинка.
3: Как вкусно.
2: Вау. Сразу захотел есть. У меня будет Параскева.
3: Параскева?
2: Да.
3: Mm-hmm.
2: Не знаю, чем он занимается.
3: Звучит как будто реальное имя.
2: Параскева? Кстати, да. Есть такое русское имя.
3: Давайте для поколения Альфа.
2: Севеновна.
3: Будет, да.
2: И ярко проигрываешь.
3: Я продумала. Лен, у тебя была еще идея? Если хочешь добросить, давай.
2: Лен, давай.
4: Не знаю. Ну, давайте, пускай будет цветоносник.
3: Цветоносик.
2: Ну, это тоже нам нравится.
3: Ты каких-то животных придумываешь, милых, а не имена.
2: Но сегодня, конечно, Сексевановна, это ваш.
3: Сексевановна. Катя Сексевановна проигрывает в «Фейканутах».
2: Ви говоришь, ее отчество, вот тебе приз называется.
3: Саймон, чего ты улыбаешься, ты тоже проиграл. А побеждает Лена из Москвы. Мы тебя поздравляем. И отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Yeah. Ну что ж, Лена, у тебя есть вентилятор и есть... Что еще было?
3: У нее кондиционер, водичка.
2: И водичка. И еще тебе привет. 7,5 секунды у тебя есть.
4: Привет передаю моим любимым и самым дорогим, моим двум сыночкам и лапочке-дочке, и мужу, который должен был уже приехать на работу. И всем хорошего дня.
3: Москва включит тусовку. Привет всем Сексевановнам.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Саша это Александра, то по идее Маша это Алекмандра.
3: Реклама на
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27. Счастливый
6: взгляд! У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
8: Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
9: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
10: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
11: Не госпрограмма?
12: Ну а что же?
11: Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Оу-оу-оу-оу-оу. Бонжур, би созвездия. Это астромемная часть шоу «Разбудилники». У микрофона мема-мадемуазель Катя Бодрова.
3: Нейро Пеперенчино, диджей Саймон.
2: Зима-зима. Сейчас мемоскоп. Банкомат добрых предсказаний, без комиссий и грустных чеков.
3: И сегодня звезды расскажут, какой ты бывший. Бывший партнер.
2: Ёшкина мама.
3: Мы его знаем.
2: Окей. Овны, какие вы бывшие?
3: Сегодня вы бывший, который пишет, ну что, уже скучаешь через 12 минут после расставания.
2: Окей, тельцы.
3: Вы бывший, который так и не вернул худи, ну потому что она уже как родная стала.
2: Если бы только худи забрал. Ну видишь, человек не меркантильный. Близнецы.
3: Сегодня вы

0: бывший, который ничего не комментирует, а только лайкает сторис.
1: А, продолжает лайкать?
0: Неприятные типы.
1: Если текущая увидеть... Ну,
0: что?
1: Если текущая девушка увидит эти лайки. Так, раки.
0: Вы бывший, который хранит совместные фотки и иногда грустно переслушивает вашу песню.
1: Вау. Может, голосовухи, нет? Да, окей. Львы.
0: Бывший, который делает вид, что вообще не переживает. Но слишком активно делает вид.
1: Причем слух, я не переживаю, да, говорит. А, окей. Дальше у нас весы, кажется.
0: Девы.
1: А, девы. А, мы чуть их не пропустили. Девы.
0: Бывший, который после расставания присылает целый список того, что пошло не так в формате PDF.
1: Вау, это называется предвыборная кампания после выборов.
0: Поствыборная.
1: Так, весы.
0: Сегодня вы бывший, который предлагает остаться друзьями.
1: Вау, сразу даже предложил, да? И... Окей. Ну, скорпиончики.
0: Бывший, который спустя 3 года пишет. Спишь?
1: Может, он другой писал. По ошибке прислал тебе. Стрелцы.
0: Бывший, который уехал искать себя и теперь выкладывает философские сторис с видом на океан.
1: Пахнет дауншифтингом. Козероги.
0: Бывший, который после расставания сразу уходит в работу и делает вид, что чувств вообще не существует.
1: Ну,
0: ой,
1: кстати,
0: это вообще мой метод.
1: Многие считают, что это самые правильные вот расставания. То есть уходи в дела.
0: Направляешь энергию в правильное русло.
1: Не забываешь о том, что вообще, что даже можно поесть. Так, водолей.
0: Бывший, который бесит, потому что у него все правда круто.
1: Слишком хорошо все. Так, рыбы.
0: Сегодня вы бывший, который говорит, я все понял, и через неделю делает ровно то же самое.
1: Я все понял, давай все на бис. Блин, это как тот чувак, да, который вот, которому девушка подходит и говорит, да, типа, вот, ты не заметил, что я с тобой не разговариваю 2 дня?
0: А можно еще 2 дня?
1: Да, он попросил продлить. Ладно. Ну что ж, это все? Или из минус ты что-то тоже?
0: Не сегодня.
1: А, у них бывших нет? А, ну, молодцы, кстати.
0: Повезло, да?
1: Да, повезло. Да. А, так, это Мемоскоп, шоу-разбудилники на Радио ДФМ. Шоу-разбудилники на Радио ДФМ включил? Правильно делаешь!

0: Реклама. Чанган Юниев, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниев. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниев в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
1: Возрастное ограничение 13+.
0: А дальше тусовка.
17: On DFM.
0: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Все как блогер прописал.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это рубрика «Все как блогер прописал», где мы рассказываем то, что мы когда-то слышали от какого-то блогера или эксперта, а потом вместе обсуждаем, что сказать этому блогеру или эксперту. Совет свой сам себе посоветуй или все-таки что-то действенное?
4: Да, Кат, сегодня необычный выпуск. Блогер выложил 12-секундный звук, который, по его мнению, может помочь быстро разгрузить нервную систему и немного снизить внутреннее напряжение. То есть звук, который может перезагрузить мозг и переключить его в состояние покоя. По опросу большинство подписчиков написали, что эффект от звука сработал. Но сейчас попробую на тебе.
3: Прям на практике?
4: Да. То есть 12 секунд. Вот сейчас послушай. И наш линейный продюсер Настя тоже послушай. И наши подписчики послушайте. Если что, напишите, где мы есть.
3: Группа ВКонтакте, наши мессенджеры. Можно да. Туда.
4: Да, слушаем все вместе 12 секунд. Потом уже обсудим.
3: Эксперимент начался.
4: Да.

0: все. Так, у Насти этот звук не сработал. Так,
1: первые пару секунд раздражало даже.
0: Так,
1: что это за помехи?
0: А мозги не переключились, но
1: переключились. Мозг начинает, да, куда-то метаться.
0: Вот.
1: Он не понимает, что происходит.
0: Вот. Но...
1: И, наверное, от этого непонимания начинает расслабляться.
0: Вот, да. То есть ты забыла, о чем ты думала до этого?
1: Да, забыла.
0: Вот. Если вот теперь дубль два, Настя, вот ты хоть успела забыть, о чем ты думала до этого?
2: Ну? Так. Меня это просто вогнало в стресс, и я вообще в целом сейчас ни о чем не думаю.
0: Да.
2: Но я в стрессе. Вот. Я в стрессе, мне это не понравилось.
0: Да, то есть, ты о чем-то думаешь сейчас, ни о чем же не думаешь, правильно?
2: Ни о чем не думаю.
0: Вот, значит, звук сработал. Ты перестала думать о том, о чем...
1: Ключевой момент не то, чтобы расслабиться, а ни о чем не думать, что ли?
0: Именно переключиться от того, что мешает тебе ерзаться. Вот, то есть это помогает тебе...
1: Я заберу у тебя звучок, попробую еще дома пройти этот тест.
0: Вот, идея, знаешь, в чем идея? То есть со стороны объяснения ученых. То есть эта частота попадает в диапазон, близкий к алфа-ритмам мозга. То есть эти волны чаще связаны с расслаблением, восстановлением и состоянием спокойной сосредоточенности. Что-то на умном. Я это читал с бумаги, это не я придумал.
1: Как говорят в шоу «Разбудильники», акуна матата, живи без проблем.
0: Без проблем.

0: Ведь обед.
1: Реклама на Дифа.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные, весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
6: АЗС ЮВЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шехонске, шоссе 56А. ЮВЛ – наполни день энергией.
7: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудриф Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-335-51.
8: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет Чудо-Юдо. Лен-шоссе, 6-й километр.
9: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы узнали, что летом нужно обязательно брить спину. По версии Саймона. Зачем-то. Придумали новое отчество. Сексевановна. И поговорили с Саймоном про термин «рознь». Пробка, пробки.
2: Рознь. Волосы волосам рознь.
1: Да, любое слово.
2: Шаурма, шаурме, рознь.
1: О, вот это истина. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорят, в здоровых отношениях, идя на мероприятие, я плюс один.
2: Теперь да. Хотя всегда так должно было бы быть, да? Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец. Ди, народ, зиба-зиба, что именно нас ты выбрал для провождения утра шоу-разбудильники. Кто сейчас завтракает, бон аппетит. И помни, все углеводы, которые не успели от тебя убежать, медленнее. Так, во всех соцсетях я диджей МС Саймон. Целую, люблю, не могу.
1: У нас все, но тусовка продолжается.

что ближайшие несколько часов мы с вами будем наслаждаться не только этой весной, которая уже, знаете, постепенно так превращается в лето, но и нормально так развлечение у нас тоже ожидается впереди. Успеем поиграть в квиз, в рубрике «Ом-ом рандом» мы исполним одно из ваших музыкальных желаний. А уже в этом часе, кстати, игра под названием «Ты кто такой?». Вот игрушка по таким названиям, где кто-то из вас может загадать свою профессию, а остальные попытаются угадать, кем вы работаете. Ну, это я сейчас так, крупными мазками сказал, чем мы будем заниматься в ближайшее время. Буквально через пару минут у нас здесь музыка, она в центре внимания, и без нее никак. Black Eyed Peas, еще раньше Эбон. Hello,

0: кажется, прям в авто. Наконец-то инженеры и технологи придумали то, о чем мы с вами, дорогие друзья, так долго мечтали. Держатель для шаурмы. Ну, я думаю, любой водитель, когда себе покупал что-нибудь перекусить, испытывал вот это вот самое неудобство, когда ты надкусил, жуешь, тебе как бы нужно еще держаться за руль, а вот рядом никого нет. Например, любимой девушке, которая подержала бы тот самый бургер, бутерброд, ну или в нашем случае шаурму. Так вот, некоторые инженеры все-таки призадумались, они ведь тоже люди, и для телефонов у нас машинных держателей есть, для кофе подстаканники тоже, и решили создать самую необходимую вещь – держатель для шаурмы. Крепится он к такому же, по такому принципу, как и штуки для телефонов, вот только в круглое отверстие можно вставить лаваш, внутри которого мясо, салат, помидоры, огурцы, и спокойно ехать вперед. Ну, было бы круто, если бы еще это был не просто держатель, а такая движущаяся рука, которая могла бы подносить шаурму к твоему рту. Ну, вы поняли, да? Короче, доработать еще кое-что можно, в этом случае точно.
1: Реклама на
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: названием «Ты кто такой? Давай, до свидания». Она непредсказуема в том плане, то, что, ну, никогда не скажешь, вот знаешь точно, угадает профессию, которую загадал наш слушатель, или нет. И если вы желаете загадать, кем работаете, чтобы все остальные попытались все-таки угадать по каким-то наводящим вопросам, тогда звоните прямо сейчас. Телефон в Москве 8495-956-1012. Набирайте, поиграем в «Ты кто такой?» 8495-956-1012. Желаю вам удачи. Пусть именно вам сегодня повезет.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Вот, кстати, если вы боитесь, например, засыпать в одиночестве, то есть хороший лайфхак. Просто смотрите фильм ужасов ночью, вот, и вам будет казаться, что вы не одни. Все.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+.
9: Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: В кино с 21 мая. Мистический хоррор «Обсессия».
21: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
20: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
22: Я люблю тебя, люби меня!
20: «Обсессия». В кино с 21 мая. 18+.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: рассматриваются сообщения, которые отправлены только в этот промежуток. Еще раз, Макс, плюс 7-965-115-51-15. Я тем временем приветствую Алексея, который сегодня будет со мной играть. Алексей из Санкт-Петербурга. Леша, привет, здравствуй.
1: День добрый, всем день добрый.
0: Как у вас там с погодкой в северной столице сегодня?
1: Вот, вроде распогодилось. Ага. С утра был сильный ветер и облака очень много. Сейчас солнышко вышло наконец-то. Плюс 18, хорошо.
0: Плюс 18,
1: но вчера
0: хорошо.
1: Плюс 29 было.
0: Вот это вот качели, понимаешь? Вот это я понимаю. У нас сейчас пока плюс 30, но на следующей неделе тоже в Москве, в столице, похолодание. Да, Алексей, но сейчас не о погоде, а о твоей работе. Вопрос у меня к тебе есть. Поехали. В какое время обычно начинается твой рабочий день, Алексей?
1: С утра.
0: Это фиксированный график или могут быть изменения?
1: Фиксированный.
0: Фиксированный. А у тебя на работе есть кнопки, тумблеры, рычаги, которыми ты пользуешься обычно?
1: Да, в принципе, да.
0: Так, пользуешься, понятно. А там, где ты работаешь, обычно шумно или тихо?
1: Очень шумно.
0: Очень шумно. А что ты чаще всего держишь в руках, когда находишься на работе?
1: Ствол.
0: О, так, сейчас я поаккуратней. Своим профессиональным делом ты занимаешься в какой-то определенной позе?
1: В разные бывают позы.
0: А что это за позы?
1: Как и стоя, лежа, сидя, ползком.
0: Ты понимаешь какие-то тяжелые предметы?
1: Обязательно.
0: А другим людям ты показываешь, каким действиям нужно совершить?
1: Ну, в принципе, да.
0: Вот еще такой вопрос. Твоя работа создает какую-то определенную атмосферу, уют, праздник?
1: Нет.
0: Нет. Понятно. Вопросы закончились. Дорогие друзья, теперь ваш выход. Номер для ваших сообщений плюс 7-965-115-51-15. Именно на этот номер отправляйте в Макс свои предположения, кем работает у нас Алексей из Санкт-Петербурга. Я считаю до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. И вариант прилетели следующий. Баскетболист. Ремонтом занимается. Штукатур. Тренер в спортзале. Водитель троллейбуса. Шахтер. Что-нибудь совпало, Алексей?
1: Нет.
0: И вот еще несколько вариантов, которые прилетели за 5 секунд. Автомеханик, инженер, сборщик мебели. Офицер. И вариант пожарный есть. Также медбрат.
1: Вот попали, предпоследний вариант.
0: Пожарный. Попали, угадали. Эх. Ну, слушай, я бы на самом деле никогда не догадался, кем ты работаешь, по твоим ответам. Ствол, я подумал, что это все-таки какая-то полиция или что-то еще. Ствол у пожарных, я так понимаю, это вот этот самый шланг. Или я ошибаюсь?
1: Нет, шланг это, шланги это мы, это рукав называется.
0: Рукав, да, рукав.
1: Да, рукав. И рукав уже подсоединяется к стволу, откуда непосредственно производится тушение пожара водой.
0: А, все понятно. Знаешь, кто угадал, кем ты работаешь? Дмитрий, неизвестный из какого города, но он был практически самый первый, написал пожарный. Алексей, может быть, это твой коллега?
1: Он 100% коллега мой. Да, 100%.
0: Я говорю, только вот твой коллега мог угадать, кем ты работаешь. Алексей, в любом случае, тебе спасибо, Питеру огромный привет и хорошей вам погодки.
1: Спасибо большое.
0: Счастливо, пока.

0: Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
1: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
0: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская 2А.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Ну и вполне возможно, в ближайшую субботу этот трек сможете занять одну из позиций нашего DFM Top 30. Ну, я не знаю, как вам, а мне эта новинка очень понравилась. И хочется верить, что Тиесто скоро будет в нашем топе. Ну что ж, посмотрим. И, между прочим, найдите минуточку, может быть, даже две, может быть, даже больше. Зайдите на dfm.ru, посмотрите заодно и послушайте, какие крутые новинки у нас появились. Вам точно многие из них понравятся. dfm.ru или еще проще. Все можете найти в нашем мобильном фирменном приложении. Загружайте прямо сейчас.

0: фотками, чтобы друзей, ну, как-то порадовать. Хотя, знаете, когда есть готовые стикеры, не нужно далеко ходить. Можно одним нажатием только передать тот спектр эмоций, который вы сейчас испытываете. И вот, знаете, наши разбудильники сделали все возможное, чтобы стать еще ближе. Саймон и Катя решили, что бодрое настроение нужно не только в эфире, но и в чатах, в переписках. Именно поэтому наши утренние ребята запустили свой фирменный стикер-пак в Макси. Поэтому подписывайтесь на канал Радио DFM. Там вы найдете пост про стикер-пак разбудильников. Нажимайте на ссылку и добавляйте их уже себе в коллекцию. И самое главное, пользуйтесь эксклюзивно только в канале Радио DFM в Макси. Катя, Саймон, наши разбудильники.
1: Реклама на DFM.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-0-335-51.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

Дэвила на Радио Дефан, но я признаюсь честно, я тоже хочу увидеть ваши музыкальные заявки, что вы хотите послушать именно сегодня. Рандомайзер, прям, знаете, уже готов все это съесть.

Ну и давайте прямо сейчас хорошо подумайте, какой трек вы хотите послушать именно сегодня в рубрике под названием «Ом-Ом Рандом». Все нужно отправить на наш номер +7 965 115 51 15. Заявки принимаются в Макси. Пишите прямо сейчас. Давайте. Я жду.

Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Помню, куда принимается, где принимаются, точнее, ваши музыкальные заявки. Плюс 7-965-115-51-15. В Максе открывайте, пишите сообщение, что хотите послушать, какой трек, какого исполнителя. Милен Фармайер, Апельмон Нумеро от Максима из Барнаула. Вот такое сообщение. Так, Максим, классики потянуло, я так понимаю, да? Посмотрим, какие еще музыкальные заявки. Zen, Die For Me. Уже несколько раз просит у нас Аня. Рома пишет. Рон Мэй, Breaking Love. Привет, Тимур. Мод намек на нас от Кати. Такая заявка. Linkin Park и Jay-Z нам. Слушайте, я бы тоже не отказался послушать, потому что это один из моих самых любимых треков. Arctic Asti, Sigma, Massive Attack, Benassi Bros. Ну что выберет рандомайзер именно сегодня? Узнаем буквально через несколько секунд. Итак, все внимание сюда. Процесс остановлен, ну некуда уже деваться, выбор сделан. И сегодня больше всех повезло Екатерине из Казани. Написала она следующее. Sigma Anywhere.
1: Я вообще не помню, что это за трек. Sigma Anywhere.
0: Я помню, что Sigma — это британский диджей, по-моему, или дуэт. Но с задачей я справился. Вау, Катенька, какое настроение ты там преподнесла. Давайте исполнять Sigma Anywhere здесь, на Radio DFM. Хороший саунд, мне нравится. Как вам? Напишите.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов, вечером плюс 25, ночью плюс 18. Ветер умеренный, восточный, до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Надежное сварочное оборудование – это Вером. Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. Вером. Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
4: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси. Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
2: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекине» и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в «Пекине» на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
4: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Это я за вас решаю, каким должен быть день. Если вы хотите минимум продуктивности, то пусть так и будет. А если хотите вот поработать прям на все 100% или даже на 200%, то, как говорится, все в ваших руках. Главное сегодня не забудьте отметить День крепкой дружбы. Такой замечательный праздник отмечается 20 мая. Не просто дружба, заметьте, а именно крепкая. А вот как она обычно проявляется и проверяется? У каждого по-разному. Но обычно только вот с близкими друзьями ты ведешь себя так, как ни с кем другим. И они, в свою очередь, тоже ведут себя так... Только с тобой, понимаете? И вот по этому случаю я предлагаю в этом части продолжить следующую фразу. Фраза очень простая и понятная. Самый лучший друг — это человек, который... А далее уже ваши варианты. Все принимается в Макси. Запоминайте номер. Голосовые тоже можно, если вам так проще.
1: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
7: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.
9: Потому

0: Продолжение. Давайте посмотрим, что имеется в наличии. К этой секунде никогда не говорит фразу «лучший друг». Я же говорил. Даже если он действительно говорил, просто молча помогает решить проблему. Я не знаю, как у вас, но у меня лично все близкие друзья и подруги говорят, вот произносят именно эту фразу. «Я же говорила». Да, скажет она. «Предупреждала». Но не всегда помогают, но все-таки я их считаю лучшими, да. Предупредили ведь, понимаете? Самый лучший друг — это человек, который может тебе сказать: «Ты дурак, и с таким лицом, что ты чувствуешь себя любимым и не оскорбленным». Им такое предложение, сообщение. Не осуждает твои странные покупки на маркетплейсах и просит ссылку. Еще и скидывает ссылки всякой фигни от себя. Да, друзья, они такие. Лучший друг забирает тебя из полиции в 5 утра и не задает при этом лишних вопросов. Все делает молча. Представляете, вот такой опыт был у Николая.
1: Реклама на Дифа. Эй, сосед! А ты где забор покупал?
2: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
3: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: С 18 по 24 мая в Стройландии. Бассейн каркасный диаметром 360 сантиметров 9999 рублей. Батут диаметром 244 сантиметра 9999 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
8: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
9: О, Северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
10: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: квиз. Кто-то из вас в ней примет участие, ответит на мои вопросы и за это получит подарок. А может быть, даже и покажет хороший, потрясающий результат. Все узнаем уже очень скоро. Звоните.
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудили». Мой шоу. Oh, красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
2: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
3: Наша традиция уже.
2: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
3: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190109908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: УОН «Стамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
8: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
17: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: В кино с 21 мая. Хоррор «Обсессия» от создателей «Пять ночей с Фредди» и «Сплит».
20: Это любовь, которую могла наколдовать только волшебная палочка.
19: Это не любовь, это обсессия.
21: Мужик, ты ее заколдовал?
19: В кино с 21 мая. 18+.
11: серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
21: А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: уже принимали в нем участие Зинаида и Владимир. Не очень хороший показатель, конечно, у них, потому что они бывают такие показатели очень редко. У Зинаиды 2 правильных ответа, у Владимира 1. Но слушайте, ребята в любом случае не расстроились, они сказали, мы проявили себя, проявили как могли. Кто-то там отдыхал, кто-то вообще был на расслабоне, поэтому такие результаты. Одна надежда на Максима, студент, будущий электрик из Барнаула, присоединяется к моей компании. Максим, привет, здравствуй.
1: Всем привет.
0: Ты понимаешь, с какой внимательностью сейчас все будут следить за тем, как ты будешь отвечать на вопросы и сколько правильных ответов дашь?
1: Да, да, понимаю.
0: Какая большая ответственность? Волнуешься? Прям руки дрожат, ноги дрожат? Или что дрожит у тебя там, я не могу понять?
1: Не до такой степени, но волнение присутствует.
0: Это хорошо. Если волнение присутствует, значит, будешь, хочется верить, что быстрее соображать. Итак, Максим, я тебе традиционно от тебя желаю удачи, хорошей памяти, быстрой реакции и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. 20 мая, Всемирный день крепкой дружбы. Какой персонаж произнес знаменитую фразу «Ребята, давайте жить дружно»?
1: Кот Япон.
0: Это правильный ответ. В этот день, в 1965 году, открылся аэропорт Домодедово. Как называется лестница на колесах, которую подгоняют к самолету?
1: Трап.
0: Трап, тоже правильный ответ. 80 лет назад родилась американская певица, угадать которую я тебе предлагаю по музыкальному фрагменту. Послушай внимательно. Шер. Да, это правильный ответ. День мопсов отмечается сегодня. В какой стране была выведена эта порода собак?
1: Великобритания.
0: Нет, неправильно. Китай. Как называется фильм, в котором присутствует мопс по имени Фрэнк? «Страж галактики» или «Люди в черном»?
1: Люди в черном.
0: Естественно. День рождения джинсов сегодня. Как называется ткань на букву «Д», из которой шьют классические джинсы?
1: Джинсы.
0: Как называют? Деним. Если быть предельно точным. Также сегодня отмечается день рождения. Американский рэпер отмечает день рождения, который исполнил трек «I Know What You Want» вместе с Марай Керри. Как зовут этого человека?
1: Эминем.
0: Но нет, это был Busta Rhymes. Эминем остался в сторонке. Эминем там, знаешь, вместе с Дайда, другими исполнителями. Ну а с Марай Керри, насколько мне известно, Эминем еще ни разу не исполнил совместный трек. Ну, слушай, если не считать Эминема, если не считать Деним, в принципе, неплохие показатели. Кот Леопольд, засчитано, трап засчитано, Шер угадал моментально. Просто так шепотом как-то Шер сказал. А потом как произнес Шер. Я сразу услышал. Китай мимо, сказал, что Великобритания. Мопсы были именно в Китае, да, представляешь? Люди в черном тоже засчитаны. Это уже четвертый правильный вариант ответа. И, в принципе, все. Из шести, точнее, из семи, четыре правильных. Но это уже гораздо лучше, чем у Зинаиды и Владимира. Понимаешь? Неплохо мы с тобой сегодня разгнались. Итак, Максим, ну, ты сам-то доволен?
1: Да. Вполне, ну хотелось бы, конечно, получше показатели, но...
0: Да ладно, получше показатели хотелось, а еще, мне кажется, хотелось бы получить подарок, правильно?
1: Ну, конечно.
0: Конечно, ты получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM, мои поздравления.
1: Спасибо большое.
0: Максим, ну и давай на счет три, как можно громче, чтобы Барнаул там взбодрился и вся наша страна. Слово «квиз». Раз, два, три. Максим?
1: Квиз!

0: названием This is the Life. Ну, если у вас уже обеденный перерыв, вот посмотрите на свой обед и скажите This is обед, this is пора уже есть, как говорится, и радовать себя что-нибудь с чем-то вкусным. Вам желаю приятного аппетита. На этом я, Тимур Белов, прощаюсь до завтра. Далее уже встречайте моего коллегу Артема Скорбогатова. Это Радио DFM. Включи тусовку. Не забудь это сделать вместе с своими друзьями или коллегами.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 18. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: АЗС «ЮВЭЛ» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «ЮВЭЛ» по Шехонское шоссе 56А. «ЮВЭЛ» – наполни день энергией.
9: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. Украина П 320-352-52-52-0-335-51.
10: Крупный рынок одежды и обуви Пекин проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде. 70 72 82. DFM.
11: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: В Тиесто бизнес только что в эфире радио DFM, ну а я вам имею сказать следующее. Утреннее шоу уже отправилось отдыхать после своего бодрого эфира, но теперь у всех наших слушателей появилась возможность быть с ними всегда. Саймон и Катя запустили свой фирменный стикер-пак в мессенджере Max, так что скорее подписываемся на канал радио DFM, если еще по какой-то причине этого не сделали. Жмите на ссылку под постом про стикер-пак разбудильников и добавляйте себе его в коллекцию. Всем бодрого доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый. Скоро поиграем. А пока я желаю вам легкого рабочего дня. Помните, много не работайте и мало тоже.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: DFM.

0: с земной, а удача – награда за смелость. Я предлагаю прямо сейчас с этой самой Надеждой поговорить. Надежда, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Изъявили, значит, желание поучаствовать в эфире в игрушке Fake News и, одержав победу, получить от нас фирменный мерч от Radio DFM. Занятно, принято. Осталось теперь только одержать победу и получить этот самый фирменный мерч. Fake News. У меня для вас готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я подряд вам озвучу. И вам тоже, дорогие друзья, давайте там не скучайте, пока мы тут будем развлекаться с Надеждой. Ну а вы, Надежда, если определили породивать хотя бы двух из них, то гарантированно обзаведетесь нашим фирменным мерчем. В общем, вот как выглядит первый новостной заголовок. Демографы призвали снизить возраст вступления в брак до 14 лет. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Может быть, да.
0: В аэропортах заработали пункты «Лучше дома», в которых можно добровольно обменять заграничную путевку на путешествие по России.
1: Возможно. А третий можно заслушать вариант?
0: А как вы считаете?
1: Относительно второго?
0: Нужно заслушать третий вариант. В Кемерове оштрафовали компанию, которая написала жалобу с помощью нейросети.
1: Наверное, все-таки верными окажутся второй и третий.
0: Так, да. Я начинаю путаться. Давайте сначала. Просто да или нет? Короче, демографы призвали снизить возраст вступления в брак до 14 лет. Вы что, ответили?
1: Я ответила, скорее всего, да.
0: Какая вы такая, вот разными путями там, скорее всего, может быть. Хорошо, так, второй вариант насчет аэропортов, где заработали лучше дома пункты, правдивы или нет?
1: Наверное, нет.
0: Угу. Ну и в Кемерово оштрафовали компанию, которая написала жалобу с помощью нейросети. Таки да? Или таки нет?
1: Да, будет да.
0: Так с победой тогда, господи, боже мой, я уже сам начал путаться, Надежда, да, но вы большой молодец, в последний момент сообразили и сделали все как надо. Да, демографы призвали снизить возраст вступления в брак до 14 лет. Нет, в аэропортах не заработали никакие пункты «Лучше дома», где можно, собственно говоря, обменять добровольно путевочку на путешествие по России. Таки да, в Кемерове оштрафовали компанию, которая написала жалобу с помощью нейросети. Сети. Мы вас поздравляем, Надежда. Передавайте срочный привет, иначе время сейчас истечет.
1: Своему любимому мужу, который сейчас находится на работе, пускай у него все будет складно.
0: И ладно. Слушаем радио DFM дальше. Я обязательно вскоре к вам вернусь. Вас, Надежда, ждет утешительный, приятный приз в виде нашего мерча от радио DFM.
2: Реклама на DFM.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: 31 мая, Дворец спорта, Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
6: О, северный звук ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
3: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде. 70-72-82. DFM. Все официальные ремиксы радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису...

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну что вы? Если мы

0: Решили пожарить шашлыки? Мы их пожарим.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на корона.ру.
6: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Ура! Премия!
9: И мне пришла!
8: И мне!
10: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Бренд одежды и

0: безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Up the next.
3: А дальше тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: вместе перевернуть таки календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1754 году в Российской империи заработал первый государственный банк. В 1873 в Америке выпустили первые джинсы. А в 1895 в Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма, на котором зрителям показали 4-минутную ленту о боксерском поединке. Такой вид досуга пришелся по вкусу народу, и со временем инициативу американцев перехватила вся Европа. Но штука в том, что там был всего...
1: один боец.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 18. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: Диво. У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
8: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
9: Информация об организаторе, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов, консультантов.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: 21 Day только что в эфире радио DFM. Ну а стартап Chefy представил устройство под названием Егор. Да, это умный робот, но не российский, как могло показаться из названия. Дело в том, что аббревиатура Егор расшифровывается как Egg Go On Robot. Это такая капсульная омлетожарка, которая автоматически готовит яичницу 7 разными способами. Нужно лишь загрузить яйца в специальный отсек, выбрать тип блюда и указать время, к которому оно должно быть, собственно, готово. Соответственно...
1: А яйца в семье должны быть под рукой. Яйца не в дом несут сытность и покой.
0: Бесспорно. Начинать утро с одного отварного яичка в смятку, так вообще красота. И сытно, и вкусно, и полезно.
2: Да-да-да.
0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Ну а чуть позже кому-то обязательно обломится наш фирменный мерч. Держите, что называется, ушки востро.

еще сразу после... Нет, через один трек. А пока, если хотите выиграть наш фирменный мерч, звоните. +7 495 956 101 2. Ожидаю, поиграем.

0: Тоже, дорогие друзья, будем надеяться, что с нами прямо сейчас на прямой связи, что называется, со студией Юлия, которая находится в дороге. Юлия, здравствуйте, вы здесь?
1: Здравствуйте.
0: Слава богу, что вы здесь, потому что я уже было подумал, что вас потерял, ибо за эфиром вы мне сказали, что находитесь в дороге. Ну, и куда путь держите?
1: Домой, с работы едем.
0: Так хочешь, как выглядит счастливый человек?
1: Ну, типа того.
0: Ну, давайте тогда, вы, что называется, подсластим пилюлю и дадим вам возможность, во всяком случае, попробовать выиграть фирменный мерч от Радио DFM. Игра называется «Что давайте. Было дальше?». Я надеюсь, вы не за рулем?
1: Нет.
0: Ну кто же? Конечно, кто звонит в эфир Радио DFM, когда собирается поиграть? Я понимаю, подруга Зревоба. А значит, вторая подруга сейчас будет играть. Что было дальше? У меня для вас, Юлия, есть самая нереальная, реальная новость. Точнее, ее начало. А еще точнее, я прямо сейчас предложу вам три варианта концовочки этой самой новости. Если определите правдивую концовочку, подарим вам фирменный мерч от Радио DFM. Если ничего не получится, как минимум передадите привет своей замечательной подруге, которая прямо сейчас рулит там. Договорились?
1: Договорились.
0: В одном из турецких магазинов кассиру ежедневно начала приходить. Многоточие вопрос. Чего было дальше, Юлия? Выбирайте. Кошечка, белочка или зарплата?
1: А можно еще раз вопрос?
0: В одном из турецких магазинов кассиру ежедневно начала приходить. Многоточие. Это начало новости.
1: Кошечка?
0: Почему кошечка?
1: Кошечка. Потому что Турция это страна кошек. Кошечка начала приходить.
0: Вы.
1: У них кошечки везде приходят.
0: Ай вы. Вообще, на самом деле, да, вроде бы как кошечка даже там приравнена к священному животному. А в Стамбуле так вообще там город кошек совсем. Слушайте, ну с вами неинтересно. В одном из турецких магазинов кассиру ежедневно начала приходить уличная кошечка Юля. Чтобы получить зарядную порцию обнимашек. Сотрудник уверяет, что ласковая хвоста ты не пропускает ни одного дня. Умиление вообще. Невероятное умиление. Мы вас поздравляем, Юлия. Это было слишком просто для вас и неинтересно для меня.
1: Потому что мы каждый день едем с работы и слушаем вашу программу.
0: Вы подготовлены.
1: А если подружка едет одна, она мне записывает эфир постоянно и скидывает голосовое. Да.
0: Как приятно! Значит, мы делаем хорошее дело, которое нравится народу. Забирайте наш фирменный билет от Радио DFM. Передавайте приветы. Отлично. И не только своей подруге, которая за рулем.
1: Передаю привет городу Сургуту, который находится в Хмао. Соответственно, передаю привет своему супругу, подруге, которая находится за рулем. Супругу, подруге, которая находится за рулем.
0: Что там происходит у вас?
1: Своим друзьям, родственникам.
0: Бабка,
1: мы едем.
0: За детку, детка, за репку. Да, так и вот вытянули эту репку.
2: Реклама на Вау, смотри, какая коляска!
3: Гляди, красивая коляска!
4: Мам, хочу братика, чтоб катать такую коляску!
3: Девушка, а где вы купили такую коляску?
2: Конечно, в коляске ТОП. Там самые классные бренды. Анекс, Тутис, Раан, Карелла, Индиго и другие. На любой бюджет.
5: Ну все, ТОП-ТОП в коляске ТОП. На Новгородскую 2А. Правый цоколь.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
9: О, северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все. все. Мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Приминина, дом 4.
12: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
14: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь Меломода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло Меломода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек, Иракс.
9: Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенько, дорогие друзья, попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. Отметить сегодня можно день купания, ну или же день розовой пантеры. И передвигаться по городу в розовом одеянии и в розовых очках обязательно на четвереньках.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 18. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
5: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
8: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
9: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Акция действует до конца месяца.
11: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
12: Муз-ТВ приглашает.
13: 6 июня.
12: Москва.
13: Лайф-арена.
12: Премия Муз-ТВ 2026.
13: Движение.
12: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
14: Категория 16+.
15: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
16: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
17: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
11: D-News. D-News. На DFM.
18: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 13 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. На 65% завершено благоустройство путепровода на улице Текстильщиков в Вологде. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 13 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. В дневную смену для уборки города задействовано 68 единиц специальной техники, включая комбинированные дороги. дорожные машины, тракторы МТЗ и самосвалы. В ручном режиме улицы убирает 161 специалист. Бригада быстрого реагирования в составе 5 человек устраняет недостатки на объектах дорожной инфраструктуры. Параллельно 800 дворников управляющих компаний наводят порядок во дворах. За минувшие сутки специалисты вывезли с улиц более 100 кубометров смета. На 65% завершено благоустройство путепровода на улице Текстильщиков в Вологде. Ход работ на объекте оценил глава Вологды Сергей Жестянников. На данный момент бригада рабочих осуществляет монтаж перильного ограждения и водоотводных лотков. Ежедневно задействованы 10 человек и необходимая техника. В рамках капитального ремонта будут заменены пролетные строения, отремонтированы опоры и перекрытия, обустроено новое мостовое полотно, установлены современные ограждения и освещение. Рабочие приведут в порядок подходные пути. На ремонт пешеходного путепровода из областного и городского бюджетов выделено 233 миллиона рублей. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
3: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Работаете, я, пожалуй, возьмусь рассказать вам о планах на выходные. Так что добавляйте себе в заметочки. Итак, в эту субботу, 23 мая, в столице пройдет первая в истории ярмарка хайпа. В самом центре культурно-развлекательного кластера «Остров мечты» на площади Москва прогремит событие, которое превратит привычную фан-встречу в грандиозный иммерсивный фестиваль. У каждого топового блогера будет собственный забрендированный корнер, где поклонники смогут пообщаться с кумирами, узнать секреты их успеха, получить их автограф, а также купить выпущенную ими продукцию. Среди участников Ханна, Милана Стар, Анна Хилькевич, Виктория Портфолио и многие другие. Встречаемся ровно в 14:00. И вход свободный.
1: Опачки.
0: Такие дела. Всем еще раз привет. И с вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Грамотей готовится выиграть фирменный мерч от радио DFM. А все остальные, кто работает, вам объявляется небольшой перерыв.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
2: А теперь тусовка.
5: On DFM.
2: DFM.

0: С нами на связи Громотей Вячеслав. Ему и аплодисменты, собственно.
1: Нет.
0: Я же совсем не то поставил. Так, короче, простите меня. Давайте сначала разберемся с Вячеславом. Вы здесь, Вячеслав, или нет?
2: Так точно, добрый день.
0: Слава богу. Здравствуйте, Вячеслав. Вы сказали, что вы в автомобиле. Куда держите путь? Рассказывайте.
2: В рабочем автомобиле едем по работе.
0: Хорошее дело. Время отвлечься. Хотя бы на 2 минутки найдете, точно? Переживать не придется нам? А то за рулем там, может быть, не туда рульнете. Вячеслав, я это имею в виду.
2: Мы контролируем ситуацию, я припарковал.
0: Вот это ответ мужчины. Вячеслав, слово дня. У меня для вас готов новостной заголовок, внутри которого предательский для вас или нет, сейчас мы это выясним. Скрывается слово, где вам надо бы правильно поставить ударение. Если все хорошо, с нас фирменный мерч от Radio DFM. Кстати, я забыл спросить, а что было по русскому языку, Вячеслав?
2: Твердая, уверенная четверка.
0: Ну сейчас посмотрим, насколько она была твердая и уверенная. Вот вам новостной заголовок. Стало известно, что более трети россиян, точнее не новостной заголовок, а новость, предпочитают хранить свои сбережения на накопительных счетах и вкладах, при этом только 17% наличными, либо на дебетовых или дебетовых картах. А теперь выбирайте, Вячеслав.
2: Дебетовых.
0: Конечно, дебетовые! Вот как она выглядит, твердая четверка по русскому языку. Супер! Но вынужден сказать следующее. И хоть ударение в существительном дебет падает на первый слог, преобразование прилагательного, Вячеслав, видимо, что-то знал, оно переходит на суффикс, поэтому правильно говорить еще раз. Как, Вячеслав?
2: Дебетовых.
0: Да, да! По русскому языку твердую, хочу заметить. Вячеслав, мы вас поздравляем. Забирайте наш фирменный мерч от Radio DFM и незамедлительно передавайте ваши фирменные приветы.
2: Привет Краснодару, привет Кагалыму, сургутским, которые сегодня дозвонились, самичам и всем служителям соседи.
3: Реклама на
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Телефон рекламной службы Radio DFM. Вологде. 70 72 82.

0: DSM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Открыли тройку лучших на прошлой неделе Offenbach. Miles Away.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции был лидер позапрошлой недели. Yearbooks. Graceland.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Kung City of Lost London, Galaxy.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров?

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
14: В кино с 21 мая. Хоррор от студии Блюмхаус. Обсессия.
15: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
14: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
16: Я люблю тебя, люби меня!
14: Обсессия. В кино с 21 мая. 18+.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Welcome back, and right now.
19: А теперь тусовка.
18: On DFM.
19: DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, настало время прощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: О том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, с конвейера завода Havail в Тульской области сошел 150-тысячный интеллектуальный кроссовер F-серии. Юбилейным автомобилем стала полноприводная модель F7X. Серого цвета в комплектации премиум с модернизированным силовым агрегатом, обновленными элементами экстерьера и дополнительными мультимедийными возможностями. Так, например, у руля появилась отдельная клавиша электронного стояночного тормоза, а штатная мультимедийная система обзавелась онлайн-сервисом ВК-видео.
2: Классно вообще.
0: Согласен, на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 18. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на DFM.
7: Не плачь! Мама с папой купили коляску, кроватку, автокресло. В магазине «Коляски ТОП». Потрясающий выбор моделей от бюджетных до премиум-класса. «Коляски ТОП». Новгородская 2А.
4: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
8: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская 2.
9: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
10: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

promise. Was losing control. Crazy night. Intense.

Погода все лучше, все больше хочется гулять, отдыхать, но некоторым, как говорится, не сидится. Так вот, мужчина недавно пришел в Эрмитаж и занял императорский трон. Честно говоря, я там тоже был, ну, не на троне, а в Эрмитаже, и правда, ни одной лавочки вот в каждом зале, и никакой альтернативы, чтобы посидеть, ну, просто не удержался человек. В итоге нового императора свергла Росгвардия. Будем надеяться, что у всех все нормально, и другое место, чтобы посидеть, ему там не присматривают. Ну, а вам, друзья, всем огромный привет, меня зовут Женя Кротов, мы продолжаем слушать музыку, продолжаем разыгрывать мерч. В этом часе обязательно участвуйте, вдруг вам повезет.

0: не самые приятные эмоции от любви, только что работу послушали, называется When Love Sucks. Ну а мы, друзья, попытаемся сделать так, чтобы ваши ожидания точно оправдались. Как и говорил, мы будем разыгрывать мерч в этом часе, и кто-то из вас его точно выиграет. У нас есть вопрос, на который нужно ответить, прислать ваш ответ можно в любом из наших мессенджеров. Мы почитаем некоторые и выберем случайным образом человека, кто и получит, собственно, подарок, то есть, собственно, шанс есть у всех. Вопрос вот такой. Что у вас сломано дома, но вы продолжаете этим пользоваться? Давайте, рассказывайте, по-моему, интересная тема. У кого-нибудь это точно есть, а я думаю, у каждого. Так что дерзайте, пишите, и, возможно, вам повезет.
1: Реклама на
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Надежное сварочное оборудование. Это Вером. Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. Вером. Работай уверенно. Вологда, Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
5: Крупный рынок одежды и обуви Пекин проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, будут обсуждаться
6: в контактах. Весенние акции от Стройландии. Только с 18 по 31 мая в наших садовых центрах плодовые кустарники по цене от 499 рублей. Плодовые деревья по цене от 699 рублей. А ассортимент сортов просто огромен. Подробности акции в магазинах «Стройландия». Для дома и больше.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
2: А прямо сейчас DFM Вологда и пиццерия «Добропицца» разыграют пиццу. Победителем прошлого розыгрыша стала Аня, номер 1878. А сегодня пицца может стать твоей. Пиши в наши мессенджеры «Хочу пиццу» на номер плюс 7-921-252-1032, стань третьим, и пицца твоя.
3: Реклама спонсора.
4: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добропицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранно ИП 320-352-500-033-551.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Давайте посмотрим, что вы прислали на вопрос, что у вас дом сломано, и вы продолжаете этим пользоваться. Привет, ZFM, у меня вот ручка от окна сломалась год два назад, чтобы открыть, проветрить там. Я постоянно беру плоскогубцы, как будто уже запускаю какой-то процесс, и настолько привык, что как-то в гостях непривычно ручкой открывать. Пишет Катя. Далее, у нас дом духовку показывает только 88-88, как будто всегда у нас какой-то праздник, но работает нормально, так что я в целом привыкла. Всем огромный привет. У меня дверца шкафа держится исключительно на вере, одном шурупе и словах «аккуратно только». Каждый раз думаю, что нужно отремонтировать, но все время забываю. И еще такое. Есть привет, ZFM. У нас в ванной лампочка то включается, то выключается. Постоянно что-то там меняется с ней. Но как только хочу поменять ее, сразу работает нормально. Думаю, ну ладно, тогда в следующий раз. И вот в следующий раз как-то не наступает. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок случайным образом. И повезло автору первого сообщения, кто писал про ручку на окне для проветривания. В общем, поздравляю тебя. Ручку новую не подарим, но зато наш мерч достанется именно тебе. Поздравляю.
1: Реклама на ZFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
2: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
3: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: пятница все ближе, а еще все ближе лето. У нас уже 20 мая. Смотрим, какие праздники сегодня отмечаются. И в этот день празднуется день рождения джинсов. Так что, если любите штаны, ну и не только штаны, то, конечно, этот праздник про вас. Всемирный день пчел также празднуется. Надеемся, в этот сезон еще пока никого не укусило. И также день крепкой дружбы. Надеемся, вы свою не проверяете, но верите в нее. Что ж, всем огромный привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. У нас тоже дружба. И дружбу мы подкрепляем с помощью нашей музыки и, конечно, еще нашего мерча. В этом часе поиграем, участвуйте и выигрывайте.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что

0: не только слушать музыку, время еще и раздавать подарки. Было обещано, что у вас будет шанс, и он наступает. Вам нужно ответить на вопрос, который я вам задам. Ну, случайным образом мы выберем человека, который пришлет ответ. И этот человек станет победителем, заберет наш мерч. Сообщение можно отправить, напомню, в любом из наших мессенджеров. В общем, действуйте, друзья, выбор у вас точно есть. Вопрос вот такой. Привычки других людей, которые вас, ну знаете, особенно сильно бесят, но вы сами такими же обладаете. Пишите, как обычно, ждем ваши сообщения, уже скоро почитаем. Еще раз вопрос. Привычки, которые вас бесят, но у вас они тоже есть.
1: Реклама на
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.
6: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, срок их порядки получения, продавцов, консультантов.
7: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
9: Додо.
10: АЗС ЮВЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ, Пошехонское шоссе 56А. ЮВЛ. Наполни день энергией.
11: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
12: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: каждый будний вечер на радио Дефа.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Каждый групповой чат рождает второй, где обсуждают первый. И если у вас нет второго чата, у меня для вас плохие новости.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения.

0: всем параметрам.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: УОН «Стамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказываются.

0: оказывает АО «Тестрахование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: смотрим, кто у нас получит подарок. У нас был вопрос, на который нужно было прислать ответ. Вопрос звучал вот так. Привычки других людей, которые вас бесят, ну, они у вас тоже есть. Прилетел. Привет, ZFM. Бесит, когда люди смотрят кружочки там голосовые на полной громкости в автобусе, а потом как-то однажды поймал сам себя на том же самом. Что ж, теперь немножко неловко. Пишет Лена: ненавижу, когда кто-то говорит, я уже выхожу, хотя еще дома, в полотенце, но я сама так делаю, ну, потому что точно знаю, что скоро выйду. Всем огромный привет. Раздражают люди, которые перебивают, особенно когда перебивают меня после того, как я их перебил. Да, особенно бесит. Еще Игорь нам пишет: терпеть не могу, когда человек 5 минут прощается по телефону. Вот вчера то же самое делал со своей любимой. И еще такое сообщение есть. Всем огромный привет. Бесит люди, которые откладывают будильники по 10 раз. Я так не делаю, я его просто выключаю и сплю потом до обеда. Слушай, ну вот, главное, что ты уверен в том, что ты делаешь. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок случайным образом. И повезло человеку, который написал вот как раз про будильник. Поздравляю тебя, именно тебе достается наш мерч.
1: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 18. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на ДФМ.
1: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Тойота. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
4: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
5: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: ХВЛ в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю ХВЛ я в «Авангард».
8: По-настоящему народный новый ХВЛ в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым ХВЛ и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый ХВЛ. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
9: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене — от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
10: Указана стоимость автомобиля «Лада» — грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Акция действует до конца месяца.
12: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
13: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
14: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 800 человек вступили в движение первых в Вологде. Новое оборудование для 4 спортивных площадок появится в Вологде благодаря федеральной субсидии. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Порядка 800 человек вступили в движение первых в Вологде. Церемония посвящения в ряды движения первых прошла во Дворце спорта на улице Конева. Торжественную клятву вступления в организацию произнесли представители школ и детских садов Вологды. Движение первых создано в июле 2022 года и пришло на замену российскому движению школьников. Члены организации регулярно участвуют в мероприятиях города и развивают различные направления деятельности. Местное движение первых города Вологды включает в себя 69 первичных отделений. Новое оборудование для 4 спортивных площадок появится в Вологде благодаря федеральной субсидии. Областная столица стала победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий для городов, расположенных на трассе М8 Холмогоры. Средства пойдут на закупку спортивного оборудования. Так, на детской площадке во дворе дома номер 95 на улице Козленской и в Ковыринском парке смонтируют уличные тренажеры. На площадке между домами 53 и 55 на улице Возрождения появятся теннисные и шахматные столы. Все работы по установке планируется начать этим летом. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
11: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12.

0: and gentlemen. Ladies and gentlemen. Allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже люблю весну за бесплатные цветочки. И тоже могу съесть за один раз килограмм черешни. Мы такие разные, но у нас много общего. Мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 20 мая 2026 года. Это среда, между прочим, и Международный день пьяницы. Отмечать не будем. Не будем отмечать. Сегодня, видимо, все пьяницы должны записываться на курсы анонимных алкоголиков. Там для них скидки. Праздничный день крепкой дружбы, Всемирный день пчел, день рождения джинсов. 173 года джинсам, представляете? Мы, честно говоря, не так, скажем, долго с ними знакомы.
2: Буквально ты там с конца 90-х.
1: Это да.
2: С 90-х, точнее.
1: Так, еще сегодня день Волги, 18 лет отмечается. И день врача-травматолога. Давайте поаплодируем.
2: Поздравляю.
1: Так, еще у нас сегодня день товара, день сока с мякотью, и купальница, Святой Нил. Ну, типа намекают нам на то, что можно уже и нырнуть где-нибудь.
2: Ну, в Египте, раз Нил.
1: Например, да. И, друзья, сегодня еще день люкса, и мы решили обсудить с вами следующее. Как понять, что вы в люксе жизни? Знаете, это когда ты вдруг экономишь, а потом бац, как-то случается, что переходишь на люксовую жизнь. То есть уже не экономишь, уже выходишь из этой постоянной гонки за скидками, акциями, и просто покупаешь не особо. Смотришь на цены. Вот как понять? Мне кажется, для девочек это 100% так. Это когда у тебя в шкафу 5 нераскрытых пачек колготок. Вот мне кажется, это люкс. Прям люкс жизни. И когда, например, у тебя колготки, ну, порвались, да? Ты их выкидываешь, прям вот так вот сразу спокойно выкидываешь. А не думаешь, ладно, под штанами никто не увидит, можно еще поносить. Вот. Просто выкидываешь и все. Когда у тебя белые носки, много-много пары, ты можешь даже вот так позволить себе носки, значит, надеть один разик, потом сразу выкинуть, например. Премиум туалетка, 6 слоев.
2: О,
1: с ароматом запах, черной, да, икры, понимаете? То есть вот что-то такое должно быть. Значит, когда ты в такси уже не нажимаешь эконом. Все, ты переходишь.
2: Даже можешь оставить на чай.
1: Да, ты переходишь уже в какие-то другие истории. Так, еще, когда у тебя, скажем, зубная паста не горошина, а линия. Вон, выжимаешь линию, а не горошинку. Хотя все абсолютно стоматологи говорят, что одной горошины вполне хватает для того, чтобы почистить зубы. И когда ты, например, помыл там волосы шампунем, да, у тебя осталось на донышке, ты так, ой, все, закончился, выкидываю. А не разбавляешь водичкой, не встряхиваешь вот так вот еще, понимаете, чтобы... И все это, чтобы до финала довести по полной программе. Ну, неужели мы просто возьмем и выкинем? Нет, конечно. Вот в люксе жизни вы действительно выкидываете, когда на донышке не выжимаете последние капли. И еще, знаете, это тушь, когда у вас заканчивается, или там тональный крем, вы не разрезаете вот тональный крем и вот эти вот пальцем ошметки, остатки не собираете.
2: Я считаю, что в люксе жизни у тебя уже находится кофемашина, которая прям делает кофе тебе из зерен. То есть не вот эти пакетики 3 в 1, это прям уже вот полноценная.
1: Да,
2: такая,
1: дорогой, так. И самое главное, у тебя в люксе жизни уже к этой машине бариста прилагается. Знаешь, личный.
2: И капучинатор.
1: И он такой стоит с утреца и сердечки тебе ваяет, да? Из пеночки. А что еще? Вот мысль есть какая-нибудь?
2: Ну, еще есть, не знаю, может быть, нож для сыра, и ты реально им пользуешься. И подставка вот для сыра.
1: И для хамончика какого-нибудь,
2: да,
1: тоже.
2: Что такое?
1: У тебя подставка, специальный нож, и ты действительно вот не то чтобы это...
3: Ой, зачем мы это купили? Фигню вообще непонятно. Зачем она нам была?
1: А когда действительно, вот, пожалуйста.
2: Осознанное потребление.
1: Да. Ну что, друзья, обязательно пишите нам, как понять, что вы в люксе жизни.
2: В группе Радио ДФМ ВКонтакте сейчас появится пост. То же самое произойдет в наших мессенджерах, в каналах. Ну и прямой номер для сообщений в Максе 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-Банк 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас расскажем, что нас ожидает завтра, следующие лунные сутки. И, пожалуйста, вот сегодня у нас 6-й лунный день, а завтра у нас стартует, получается... Подождите-ка, какой?
2: 7-й, видимо.
1: Нет, сегодня у нас 5-й лунный день, пардоньте. Сегодня у нас 5-й лунный день, а вот завтра у нас стартует 6-й лунный день. Кстати, самый позитивный, удачный день первой четверти. Почти все будет вам удаваться, жизнь заиграет новыми красками. День при этом лучше провести пассивно, не предпринимая активных действий, не перегружая себя заботами. Луна не требует от вас больших энергетических затрат, поэтому можете распоряжаться своими силами по собственному усмотрению. То есть с завтрашнего утра этот день стартует. Это вот вам на весь следующий день. Рекомендации. Кстати, в этот день очень обостряется интуиция, поэтому стоит прислушаться к своему внутреннему голосу. В эмоциональном плане надо оставаться уравновешенным и спокойным. Недовольство собой и своей жизнью приведет к неблагоприятным последствиям. Следует принимать вещи такими, какие они есть, хорошо работать с своим телом, медитировать, концентрироваться на дыхании. Всю полученную информацию в этот период надо будет фильтровать, так как потоки информации будут огромны. По поводу любви и отношений, очень удачный день для любого вида коммуникации. Противоположного пола можно иметь успех, начальство выслушает, окружающие наиболее восприимчивы к потоку информации, поэтому они будут внимательно слушать вас и понимать не только то, что вы говорите, но и то, что имеете в виду. Ну и в супружеской жизни, в любовных делах все может наладиться, если вдруг есть какие-то проблемы. День благоприятен для проведения групповых операций, это в работе. Можно начинать какие-нибудь мелкие дела, крупным приступать следует позже. Удачный день для разрешения любых вопросов в сфере бизнеса, финансовых, партнерских и вопросов о недвижимости, риэлторов. Могут выдохнуть, потому что последние два дня мы чего-то все им запрещали продавать. А теперь вот, пожалуйста, идеальный для вас день будет в следующие лунные сутки. Если планируете смену работы, то тоже идеальный для этого день.

0: понять, что вы в люксе жизни? Сегодня мы выясняем именно это. И вот, соответственно, у нас какие есть ответы. Когда у тебя полотенце белоснежное, как в отеле, красиво-красиво скручено лежат.
1: И когда у тебя уже два полотенца для ног.
0: Да, и когда ты понимаешь, когда полотенце для ног ты не используешь для всего тела и лица, вот, наверное, ты уже точно в люксе жизни, пишет нам Евгений. Так, еще. Когда у тебя на каждый сезон по три куртки. Вот. Когда у тебя столько джинсов, что они не успевают протираться между ног. Это Алексей. Вот видите, как люди поняли, о чем мы. Когда торт не только на день рождения, а можешь позволить себе его купить вот буквально в любой момент. Когда у тебя бутилированная вода, а не водичка из-под крана, всегда. Что еще?
1: Когда ты начинаешь открывать для себя новые продукты. Авокадо, манго и даже перепелиные яйца.
0: Ой, копченые перепелиные яйца мы в прошлом году открыли для себя с Попиком. Честно говоря, я закрыла для себя эту тему, я их как-то переела. А Попов до сих пор резко периодически приходит.
1: Я буквально, да, прошлой неделе брал прям вот такой вот... Чувствую в люксе жизни себя. Еще сообщение. Не глядя, подписываешься на все кинотеатры и онлайн-сервисы.
0: Да, и вообще не паришься, что у тебя где-то, знаете, как обычно, не пользуешься каким-то сервисом, с тебя 300 рублей сняли, ты такой, блин, 300 рублей сняли, я же отписался. Я же, что это такое? Почему? Я же отписался. Когда у тебя духов не один флакончик, а 5, 6, 7, ты точно в люксе. Или, например, когда у тебя обуви очень много пар. Ну, то есть, когда ты покупаешь ее не потому, что надо купить новую обувь, а потому что, о, красивые сапоги, возьму, пожалуй. Так, еще, когда у тебя тюбики не сжаты все до основания. Тюбики, это имеется в виду крем, зубная паста и так далее. Еще, когда у тебя вода из кулера. И дома стоит собственный кулер, вот тогда ты в люксе жизни, не то что эти ваши бутилированные воды, пишут нам. Вот, и еще, когда ты покупаешь крупу не в пакете, а в маленьких пакетиках для варки.
1: А, когда вот эти индивидуальные пакетики на одну порцию, на парочку порций.
0: Да. Да, когда тебя спрашивают, вам пакетик нужен, а ты так, конечно, гуляем на все.
1: Ну и еще один продукт, который можно отнести к люксовым, конечно, в нашей жизни, это фирменный плед от Радио DFM, потому что его купить нельзя, его только можно выиграть в нашей игре. Например, есть контакт, который состоится совсем уже скоро, звоните 8-495-956-1012.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекине» и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в «Пекине» на окружном шоссе 11А.
6: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
7: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации на ваш вкус.
8: АЗС «ЮВЭЛ» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «ЮВЭЛ» по Шахонское шоссе 56А. «ЮВЭЛ» – наполни день энергией.
9: Удачная распродажа в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 22 по 24 мая дарим вам скидки на все 15%. Подробности акции на сайте стройландия.ру. Стройландия. Для дома и больше.
10: О, стройландия.ру. 46-0-63. Город Оренбург. АЭС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
11: Димон Такси. Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Есть контакт. Есть контакт.
1: Прямо сейчас, друзья, будем играть «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все поймут друг друга, отдадим подарки. Кто здесь?
2: Вместе с нами Иван из города Краснодар. Вань, приветствуем.
3: Добрый вечер.
2: Ваня разминается, готовится объяснять слова для Максима из города Казань. Максим, привет.
3: Да, привет всем.
1: Ну что, друзья, мы рады вас приветствовать. Прямо сейчас дадим вам минуту времени, чтобы у вас все получилось. Два слова отгадайте уже круто на старт. Внимание, погнали!
3: Первое слово – это дерево, очень популярное в России, и из его плодов делают сок. Ну и не только Серьезно? Варенье. Нет, плодовое дерево, очень популярное.
4: Береза, тиха.
3: Ладно, дальше. Устройство Давай. Для извлечения, так сказать, громкого звука используется на Новый год, на праздники.
4: Микрофон?
3: Нет. Ну, на праздниках, чтобы в помещении издать какой-то громкий звук, вот это устройство используется.
4: Колонка?
3: Нет. Другое.
4: Звук.

0: Прям и будем вчера дозваниваться.
1: Welcome.
2: А я все-таки расскажу, какие слова были, а то люди тоже пытались отгадать. Может быть, это первое было яблоня, а второе хлопушка. То есть, в принципе, нетрудно было.
1: Можно было догадаться, да.
2: Абсолютно. Ну, ребят, в следующий раз мы ждем ваших звонков.
3: Есть контакт. Есть контакт. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
4: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
3: И разбудят не только вас, но и...
1: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
4: Собаку будешь?
1: Да,
3: буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
3: Реклама. Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus». Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
12: «Лента». Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам.
13: Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.
17: Ура! Премия!
18: И мне пришла!
17: И мне!
19: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
18: О, да!
20: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
21: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.
0: У меня дело выгорело.
16: И сам.

0: я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: нашего суперинформатора Владимира Глухова узнаем чего-нибудь новенькое, полезное. Люди со светлыми глазами лучше видят в темноте. Прикиньте. Первые энергетики... Не, не хочу про энергетики. Фу, не хочу. Так, значит, дальше. Если выпить холодную, а не теплую воду во время тренировки, это немного увеличит вашу выносливость. Учителя на 80% чаще опаздывают на уроки, чем ученики. Мы им это все прощаем. Более того, они дарят людям надежду. Вот если учитель опаздывает, там же есть какая-то история, по крайней мере, у нас была, у миллениалов. 15 минут учителя нет, вы можете уходить. Вы просто не представляете, что в классе творилось, когда оставалось 3 минуты до этого заветного момента. То есть просто все сидели и ждали, и чуть ли не обратный отсчет включали. И самое страшное, это когда вы все счастливые уходите с урока, все встали, все, 15 минут прошли, вы имеете полное право выйти из класса, и в этот момент ваша учительница, спотыкаясь, запыхаясь, бежит: ребята, ребята, все, все обратно, я пришла.
1: Вот это, конечно...
2: Еще самое страшное, когда староста в обнимку с журналом говорит: а я останусь,
0: ну,
2: я
0: вот дождусь. Были такие противные, да, еще и всех сдавали потом. А, ворон и ворона — это не самец и самка, а два разных вида птиц вообще-то. А мужские глаза могут лучше видеть мелкие предметы. Представляете, если мужской глаз, да еще и свет, это прям всевидящее око какое-то. Ежевика помогает мозгу сохранять новую информацию. Зачем мне эта информация, когда я отлично помню, что ежевика стоит дофига? Так, еще что? Изобретатель микроволновки получил за свое открытие всего $2. $2. Даже патент, наверное, не сделал. Ну, понятное дело просто. 5 кг столько нужно древесины, чтобы изготовить среднюю книгу. Так что, друзья, вот сейчас, когда мы пришли на электронные носители, мы что делаем? Мы сохраняем лес. И это тоже хорошо и прекрасно. Так, мы совсем скоро ничего хранить не будем. То есть передадим кому-то самое ценное, что у нас есть. Это плед наш золотой фактически. И выясним, кто у нас сегодня самый крутой по теме. Потому что в следующем часе у нас гости. Рубрика «Нужные люди».
2: У нас в гостях врач, эксперт в области женского здоровья, кандидат медицинских наук Светлана Быкова.
0: Совсем скоро ждем.

0: On DFM.
1: Что, друзья, у нас сегодня тема была, потому что мы сегодня вынуждены закончить ее немножко пораньше и отдать подарок на час тоже раньше, потому что у нас в гостях совсем скоро в рубрике «Нужные люди» будет специалист по женскому здоровью. Ну а пока отдаем кому-нибудь наш плед фирменный.
2: Да, и зачитываем ответы на вопрос, как понять, что вы в люксе жизни.
1: Ну, конечно, самая популярная здесь вот история, что, ну, всякие, весь микрофибра, например, или вот эти вот полотенчики, которые в рулоне, и ты руки вытираешь не вафельным полотенцем, которое тебе от бабушки досталось, да, а вот такое вот микрофиброй или чем-нибудь еще, ну, то есть, вот, типа, круто. Елена пишет, вы знаете, я поняла, что я в люксе жизни, когда поняла, как удобно мыть пол влажными салфетками для уборки.
2: Ого!
1: Мыть пол влажными салфетками для уборки?
2: Ну, следующий уровень, когда будут за вас это делать другие люди.
1: Это что-то как-то совсем уже на богатом, если честно. Так, я поняла, что я в люксе жизни, когда купила себе 6-е пальто. Шестое, просто потому что я поняла, что мне нравится этот вид одежды. И я решила, а почему я должна каким-то образом себя ограничивать? В люксе жизни, когда покупаешь себе цветы сама, просто идешь в магазин, покупаешь себе самый богатый букетище, просто потому что он идеально подходит под дизайн твоей квартиры. Вот это, кстати, очень круто. Не когда ты ждешь какого-то праздника, или когда твой мужик догадается, что он давным-давно должен тебе цветы, потому что вазы запылились. А потому что просто вот у тебя в этом месте хорошо смотрятся белые пионы. Или вот под эту статуэтку тебе очень хорошо подходят красные калы.
2: И каждый день свежий букетик.
1: А красные калы бывают? Видите, я даже не знаю. Понимаете, какая лохушка? Я знаю только белые. А говорят, черные есть еще. Но это что-то совсем на богатом. Так, дальше. Что у нас еще есть?
2: Когда в кофейне берешь не маленький, а большой стаканчик с кофе. Когда летний отдых планируешь только глядя на отель и не смотришь на цену тура.
1: Когда покупаешь себе, ты мужчина, и покупаешь себе дорогие, стильные, крутые боксеры, а не вот эти труселя. Ой, да кто кроме жены их увидит? Так, и, друзья, ну, конечно, прямо сейчас мы определим, кто у нас победитель. Есть сообщение, которое лично мне понравилось. Ну, тут, кстати, несколько сообщений писала эта девушка. И вот одно из них мне прям понравилось, я его прочувствовала. Люк жизни – это когда вы собрались с подружками посидеть. Так тихонечко, утром на работу же всем. А потом внезапно проснулись на море со словами «Один раз живем, эмоции дороже денег, на работе подождут». Вот не... это... А, нет, мне кажется, что в люксе жизни они вообще не должны думать ни о какой работе. Там должна быть фраза, знаете, такая очень правильная. Зая, плати! Сафонов? Оплатить? Вот это должно быть! Вы в люксе жизни, если у вас есть Сафонов, вы можете сказать ему оплатить. А вот Сафонов в люксе жизни, потому что вы дарите ему свою женскую энергию. Обожаю этот развод. Знаешь, вот это на самом деле... Да, Дмитрий, знаете, вот на самом деле женская энергия, она питает мужчину. И если вы тратитесь на свою женщину и не жалеете на нее копеечку, да, то вам это вернется втройне.
2: Ну, конечно,
1: так и работает,
2: чтобы что-то получить, надо что-то.
1: У вас понятно, вы об этом не знаете, потому что у вас всю зарплату сразу отнимают. Поэтому вы живете в люксе жизни, потому что вы даже не знаете, сколько что стоит.
2: У меня автоплатеж.
1: У вас просто зарплата переводится сразу на другой счет. Вы ее даже не видите. Вы как бы вам, понимаете, между вашей зарплатой и вашей женой посредник не нужен. Так, друзья, в общем, мы отдаем подарок и, конечно же, напоминаем, что совсем скоро у нас гость.
2: Врач-эксперт в области женского здоровья, кандидат медицинских наук Светлана Быкова. В следующем часе у нас рубрика «Нужные люди».
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 18. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Чао, рогатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
6: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
7: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+.
8: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
9: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди. На правах рекламы.
1: Ну что, друзья, у нас сегодня рубрика «Нужные люди». В гостях врач, акушер-гинеколог, эксперт СМ-клиника в области женского здоровья, кандидат медицинских наук Светлана Быкова. Давайте поаплодируем.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Ну, конечно, я думаю, что многие девушки, женщины, мои подружки, по крайней мере, точно прилипли к радиоприемнику. Есть вопросы даже, которые мне заставили записать, чтобы я обязательно их успела задать. И начнем с главного. Что с медицинской точки зрения входит в понятие «женское здоровье»?
2: Женское здоровье очень обширное понятие, и, знаете, я должна признаться, что чем дольше я работаю, тем считаю это понятие более и более разноплановым, очень много аспектов жизни в себя включающим. То есть если еще некоторое время назад считала, что женское здоровье – это, вот, ну, согласно формуле ВОЗ, состояние психического, физического здоровья, и что касается женщин, больше все-таки уделялось внимание репродуктивному здоровью, ну, на это, конечно, есть свои основания, то сейчас все-таки, с учетом того, что женщина играет очень разные роли в современном обществе, все-таки я думаю, что женское здоровье – это в большей степени про гармоничное состояние тела и души. Когда женщина чувствует себя энергичной, уверенной, способна реализовывать себя и в семье, и в профессии, и в материнстве. И, конечно, женское здоровье – это вообще основа нашей жизни. То есть это тот фундамент, на котором строится все абсолютно. И семья, и реализованность, и связь поколений.
1: Да, вот тут очень важный вопрос. Нас слушают мужчины. Хотелось бы, чтобы вы нас всех защитили, я имею в виду женский пол, и сказали им, наконец-то, вот из радиоприемника специалист, кандидат медицинских наук, между прочим, а не одна там девка в нельзя грамме, да, ляпнула. Вот мне хотелось бы выяснить, ПМС, объясните им, какие признаки ПМС, и почему женщину нельзя как-то вот кошмарить за то, что у нее это происходит, что она нервная становится и все хочет убить.
2: Вы знаете, вы задали такой вопрос, конечно, немножечко такой косвенно относящийся к женскому здоровью. Я дам развернутый ответ, немножечко даже, может быть, психологически, такой вот с психологической точки зрения. Вот как вы думаете, что не хватает женщинам? Вот,
1: секса, если у нее такие проблемы.
3: И денег.
1: И денег.
2: И этого тоже. Я согласна на 150%. На основании общения с моими пациентками, это я точно могу сказать, что в этом точно нехватка. Но, исходя из женского организма, да, вот смотрите, разница между нами и мужчинами в чем? Женщина всегда в динамике, да? Это вот, кстати, одна из той истории, из тех вопросов, в которых обвиняют женщину, да, они говорят, в отношениях, да, мужчинам, ну, все хорошо, как бы женился, сел, а женщине постоянно нужна динамика, да, ей что-то нужно, потому что динамика – это то, что присуще женщине. Мы всегда разные, вы посмотрите, да? Женщина каждый день своего цикла разная. В середине цикла она одна. Перед менструацией она другая, да, беременность, роды, кормление. То есть женщина постоянно в каком-то движении, в динамике. И, соответственно, нам, женщинам, не хватает стабильности. И вот это, понимаете, то, что иногда мы слышим от психологов, то, что мы самодостаточные, да? Да нет самодостаточных людей. Женщина всегда нуждается в мужчине, и в первую очередь она ищет в нем стабильность. А мужчина нуждается в женщине. Тут, наверное, надо вот все-таки поговорить с урологом, что, что могут искать. Вот. Поэтому ПМС – это, конечно, ну, к сожалению, да, такая вот вишенка на торте, да, нашей вот этой динамики, нашего изменяющегося постоянно состояния организма. И мужчине нужно это принять и понять, что, ну, да, вот, вот это наша жизнь, понимаете? Мы сейчас такие, потом мы такие ласковые кошечки, потом вот опять ПМС, да, ну вот как-то.
1: В овуляции страстные тигрицы.
2: Да.
3: Да. Кошмар.
1: Да, вот так и живем, понимаешь, мучаемся. Я вот, знаете, календарик открываю, я не ем сладкое, вообще не ем сладкое.
2: Это отлично, конечно.
1: Меня не тянет на сладкое. Но я прям могу проверить по часам. Календарик открываю, значит, если я вдруг захотела пироженку, и у меня прям вот так вот, значит, определенный день цикла. И вот он точно совершенно совпадает.
3: Вот в этот момент мужчине лучше подкинуть сладенького или наоборот забрать? Или что бы ты ни сделал, все равно будешь неправ.
2: Мужчине надо найти волшебные слова, сказать: я поддержу тебя всегда. Всегда.
1: Сладенько.
2: Конечно, вот понимаете, это те слова, которые хочет услышать женщина. Не бойся, я с тобой, правда?
1: Вот это вот золотые слова, прямо нужно на холодильнике это повесить, я считаю. Прям золотом написать. Дмитрий, вы нам намекаете на то, что нам уже...
3: Да, что мы повесим интригу. У нас еще много вопросов, все они интересные. Дождитесь, пожалуйста, следующего выхода. Напомню, что у нас в гостях сегодня врач-акушер-гинеколог, эксперт СМ-клиника в области женского здоровья. Мужчинам тоже внимание. И кандидат медицинских наук Светлана Быкова.
0: Имеются противопоказания, проконсультируйте со специалистом. Нужные люди. Нужные люди.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
2: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть» заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь «Наламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло «Наламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM.
10: Потому что...

0: Нужные люди. Нужные люди. На правах рекламы.
1: Вот он. Ну что, друзья, еще раз напоминаем, что у нас сегодня в гостях очаровательная женщина, специалист своего дела, врач, акушер-гинеколог, эксперт СМ-клиника в области женского здоровья, кандидат медицинских наук Светлана Быкова. Конечно, у нас много вопросов. И вот, например, говорят, после 30 лет все идет не так, как раньше. Вот девушки жалуются, говорят, что каждый день сюрпризы, да, вот все время меняемся и так далее. И что на самом деле меняется в организме женщины с возрастом?
2: Ну, здесь, конечно, надо, во-первых, говорить о каком-то конкретном возрасте. На самом деле, после 30 лет, и даже, можно сказать, до 40, это самый максимальный расцвет женщины. Это самое лучшее время, максимальная работа ее яичников, максимальный уровень эстрогенов. И поэтому здесь, ну, если есть какие-то проблемы, конечно, скажем, они не столь выражены, как в более молодом или в более там старшем возрасте. Вот. Обычно в 30, там, с 30 до 40 эта женщина просто цветет молодостью, красотой и полнотой своей, вот, своего здоровья женского как раз.
1: То есть 40 рожать еще не поздно?
2: Нет, конечно, нет. Ну, все достаточно индивидуально, опять же. То есть надо, конечно, мониторить после 35 лет такой показатель, как антимюллеров гормон. То есть это показатель фолликулярного резерва. Сколько еще фолликулов осталось в яичнике и на какое время там, да, женщина может строить свои планы. Но если антимюллеров гормон в норме, то да, конечно.
1: А вот на вашей практике самая, скажем, старородящая, как раньше говорили?
2: Ну, наверное, где-то около 45.
1: 45 лет?
2: Да.
1: Угу. А вот как часто женщине вообще нужно проходить профилактический осмотр всего организма? Вот есть рекомендации определенные? Полгода, год, каждые 3 месяца, может быть?
2: Если женщину ничего не беспокоит, если вот она понимает, что у нее абсолютно нормальный менструальный цикл, она бодра, весела, утром встает активная, работоспособная.
1: Я всю жизнь стою неактивная, неработоспособная. Может, я просто не хочу работать?
2: Может быть, вы активная, работоспособная к вечеру. По-разному, да. Вот, это больше, знаете, про биологические ритмы. Так вот, в этой ситуации женщине достаточно раз в год приходить к врачу и проходить такой вот, ну, минимальный чекап. То есть это, конечно, делать УЗИ малого таза, обязательно УЗИ молочных желез, сдавать стандартные мазки и желательно анализ. То есть мы сейчас, конечно, видим проблемы, связанные с дефицитом железа, с дефицитом ферритина, с дефицитом белка, кстати говоря. То есть несмотря на то, что мы сейчас, да, все-таки стараемся питаться правильно, но нередко, видимо, скорее всего, в связи с плохим усвоением белка, в анализах снижен уровень белка, а это очень серьезная вещь, потому что это важно и для формирования иммунитета, и для выработки гормонов, и для ряда других еще функций организма, поэтому вот эти вещи, конечно, хотя бы раз в год желательно мониторить.
1: А какие вообще витаминки, например, нужно пить женщине на регулярной основе?
2: Ну, безусловно, витамин D. То есть это действительно та вещь, которая стала очень актуальна вот во времена ковида. То есть мы реально видели, что на фоне дефицита витамина D иммунитет снижен, человек более уязвим становится.
1: Ну, вот 5 ед, да? 5 единиц я пью, по-моему, 5 тысяч.
2: Ну, 5 тысяч это все-таки, ну, маловато, это больше такая профилактическая доза, там надо смотреть от исходной, то есть надо смотреть все равно уровень витамина D и дальше уже назначать. И мониторить, допустим, через несколько месяцев, потому что нередко бывает такое, что пациентка приходит с уровнем витамина D 10 при минимальной нижней границе 30. Из 10 до нормы она будет поднимать его очень-очень долго, то есть это займет процесс несколько месяцев. И в этом случае назначают 10 тысяч единиц в день. Но если пациентка достигла нормального уровня, то, ну, 5 тысяч, да, в принципе, нормально, на постоянной основе.
1: А летом? Летом, ну неужели мы не получаем? Вот летом же мы получаем природный витамин D.
2: Это если мы достаточное количество времени проводим на солнце.
1: Ага.
2: Это не всегда бывает, и вот сейчас мы тоже сталкиваемся с тем, что пациентки приезжают, допустим, после отдыха в Турции, то есть, ну, действительно, девушка с загаром, с хорошим, витамин D28, то есть, ну, вот с чем это связано, тоже сказать сложно, поэтому витамин D, да, Тот, в общем, его, конечно, по старинке называют витамином. На самом деле это очень такое биологически активное вещество, воздействующее на целый ряд функций организма. И он, конечно, необходим.
3: А что можно, какие вот витамины, может быть, без консультации с врачом что-нибудь?
1: Ну, витамин D как раз.
3: Нет, видишь, я все равно
2: в любом случае надо смотреть за уровнем. Жирорастворимые витамины только после определения исходного уровня, потому что жирорастворимые витамины, они опасны, да, их можно передозировать. То есть передозировка этого витамина, она также опасная, как и дефицит. Можно абсолютно спокойно принимать водорастворимые витамины, то есть где организм регулирует сам, сколько этого витамина употребить из пищи получаемой, а сколько вывести. Вот. И витамины группы В тоже, в общем, та история, которую лучше принимать на постоянной основе, потому что витамины группы В – это то, что формирует нервную ткань, то, что помогает лучше работать нашим всем высшим функциям, то есть память, обучение, в общем, то, что абсолютно определяет функцию нервной ткани. И в том числе обеспечивает нормальную текучесть триологии крови и формирует нормальный менструальный цикл у женщин.
1: Если вы когда-нибудь, друзья, кололи внутри мышцы витамины группы В, вы постараетесь сделать так, чтобы ваша память об этом поскорее забыла. Я вас уверяю, потому что нет более ужасных уколов, чем витамины группы В. Ну вот, будете ли вы со мной спорить?
2: Нет, сейчас достаточно принимать через рот. Витамины сейчас хорошие, в хорошей биологической доступности, поэтому в таких инъекциях, ну, наверное, нуждается не такое большое количество людей. Вот. А так, в общем-то, вы будете обеспечивать свою потребность при приеме их через рот. Ну, собственно говоря, это и физиологично, потому что витамины группы В мы получаем из пищи, да? Угу. Ну, сколько надо съесть того же шпината или, там, не знаю, бобов, чтобы вот достичь нормального уровня? К сожалению, да, наши сейчас продукты, которые мы потребляем, тоже не содержат того количества витаминов, и на этот счет проводились исследования. Вот, допустим, тоже железо в яблоках. То есть, если 100 лет назад можно было съесть там одно яблоко, чтобы получить достаточный уровень железа, сейчас такого, в общем, наверное, десяток яблок надо, чтобы получить тот же уровень железа. А железо тоже тот микроэлемент, который для женского здоровья очень важен, потому что железо мы теряем каждый месяц. Вот. И это, конечно, то, что надо постоянно мониторить. И, кстати говоря, прежде чем обращаться с вопросами там, депрессии, панических атак, перво-наперво нужно посмотреть именно эти показатели. То есть уровень ферритина, железа и гемоглобина.
1: Омега. Вот я вот омегу еще пью.
2: Тоже хорошо.
1: Да? То есть ее тоже можно спокойно пить, вот не переживать ни за что.
2: Конечно. Mm-hmm. Ну, опять же, лучше все-таки хотя бы раз в год мониторить уровень. Ну и дальше уже, да, корректировать дозировку.
1: Ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим эту интереснейшую беседу, поэтому присоединяйтесь к нам. Кстати, вопросы мы принимаем в Максе.
3: Номер 965-115-5-115.
0: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Нужные люди. Люди. Нужные люди.
4: Реклама на
0: Надежное сварочное оборудование – это «Вером». Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. «Вером». Работай уверенно. Вологда, Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
9: Информация об организации, правила, количество призов, срок их внести, порядки получения, продавцов, консультантов.
0: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». В
4: Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Не плачь. Мама с папой купили коляску, кроватку, автокресло. В магазине «Коляски Топ». Потрясающий выбор моделей от бюджетных до премиум-класса. «Коляски Топ». Новгородская 2А.
11: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
12: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Нужные люди. Нужные люди. На правах рекламы.
1: Так, ну что, друзья, еще раз напоминаем, что сегодня у нас в гостях врач-акушер-гинеколог, эксперт СМ-клиника в области женского здоровья, кандидат медицинских наук Светлана Быкова. Давайте поаплодируем наши гости.
2: Светлана.
3: Спасибо.
1: И, конечно, у нас вот такой еще вопросик. Вообще, спорт, например, как он относится, как он влияет на женское здоровье? Есть ли виды спорта, которыми, вот, например, после 40, ну, вообще нельзя заниматься женщине?
3: Ну, опять же, да, вот мне несколько раз приходило на ум это слово, знаете, баланс. Это прямо вот такой, может быть, девиз женской жизни, женского здоровья. Это именно баланс во всем. Что касается спорта, понимаете, как все-таки мы должны исходить из физиологии, из того, как нас придумала природа. Природа женской, женский организм задумала так, что ну, не можем мы физиологически поднимать что-то больше 15 килограмм. Почему это так? Потому что наши связки, наши мышцы в спине устроены так, что мы должны носить ребеночка, который да, вот, ну, родился и до той поры, пока он не пошел пешком, когда он не начал ходить. Соответственно, когда ребенку годик, он начинает ходить, ну, сколько он весит в это время, ну, там 10-15 килограмм, да, смотря какой ребенок. Все, что свыше этого, женщина поднимать не может физиологически. И, знаете, мне всегда очень удивительны эти истории, когда пациентки приходят и говорят, а мы вот поднимаем штангу в спортзале 50 килограмм. Вот это совершенно не женская история, совершенно, потому что ну, у нас нет просто вот запаса связок, суставов для того, чтобы это поднимать. То есть если женщина хочет поднимать тяжести, она должна принимать мужские гормоны. И мы это все знаем, да, что, ну,
1: да. И это, потом они будут расти усы.
3: Да, да, примерно вот эта вот история, то есть немножко будет трансформация внешности, как вот эти сестры Уильямс, да, там, то есть, ну, к сожалению, да. Вот. Поэтому все, опять же, очень хорошо. То, что доставляет удовольствие, то, что женщине дает расслабление, растяжки, там, йога,
1: пилатес.
3: Танцы, пилатес. Это все про женщину, про мягкость, про растяжимость, про, в общем...

0: соревнований, и девушки садились в холодную воду со льдом. Я сразу, честно говоря, подумала о, ну, придатках, то есть, как это вот, о женском здоровье. Я подумала, ну все, хана, вот сейчас они... Насколько женщине противопоказано, все-таки сейчас у нас идет сезон, многие начинают прыгать в холодную воду. Но это же может быть опасно, или я не права?
1: Юля, вы абсолютно правы, что вы задали этот вопрос, но тут я немножечко тоже подойду с другой стороны, потому что, как говорили наши профессора, если у женщины нет инфекции в половых путях, да, чаще всего это инфекция, передающаяся половым путем, если она постоит час в ледяной воде, у нее будет пневмония. Воспаление придатков в этой ситуации у нее не будет никогда. Но если, к сожалению, она получает инфекцию, передающуюся половым путем, у нее будет воспаление даже без стояния в холодной воде. То есть это вопрос как раз тех рисков, которые несет с собой молодой возраст. То есть все-таки инфекции, передающиеся половым путем, это тот уязвимый вопрос, актуальный для молодых женщин. Вот, и, конечно,
0: да, вы знаете, для всех актуально. Сейчас жизнь такая.
1: Но все-таки с возрастом как-то не женщина.
0: Все, мудрость приходит, возраст приходит ко всем, а вот мудрость нет. Понимаете? Давайте не будем лицемерить. Все-таки происходит
1: разница. Женщина все-таки обучается использованию средств различных барьерной защиты.
0: Это как вот у меня подружка вчера мне рассказывает, говорит, представляешь, мы там пошли гулять в ресторан. Подружке, минуточку, 48 лет. Просто на всякий случай. Вот, очень красивая, безумно красивая девушка. Его взрослый сын. И вот она, значит, ну все, вот она пошла гулять с подружкой. И она говорит, и тут парень, короче, молодой, подходит ко мне и прям целует меня. И первая моя мысль, а вдруг он чем-нибудь болел? То есть я ей ничего не сказала. Ну это просто незнакомый парень подошел к ней, ее поцеловал. И она так говорит об этом. А я такая стою и думаю... Так, а как передаются вот это, вот это, вот это, вот это же может быть и вот это, понимаете? То есть это же все-таки такой вопрос, ну, сумасшедший, все может быть.
1: Юля, ну это, вот вы просто удивительно попадаете в тему женского здоровья, потому что это тот радостный момент, о котором я тоже хотела сказать. Это же прекрасно, что женщина в 48 лет, которую раньше считали уже бабусей, которая должна платочком покрыться, да, и сидеть на лавочке, сейчас она молода, она ходит по ночным клубам, она радуется поцелуям незнакомых мужчин, да? Это просто замечательно.
0: Она и выглядит лет на, давайте честно скажем, лет на 28.
1: А что остается делать с нашей пенсией? Вот. Я помню поколение наших мам, ну, у меня мама немножко другая была, но женщины в то время говорили всегда, ой, скорее бы пенсия, скорее я выйду на пенсию в 55 лет, буду водиться с внуками, работать на даче. Сейчас женщины, в общем, желают активно продолжать свою работу, трудовую деятельность, отдыхать, жить для себя, ходить по клубам, танцевать, и это обязательно, да.
0: И это прекрасно. Дмитрий, я вижу, у вас вопросы.
2: У меня много вопросов, но я их задам после рекламы.
3: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Нужные люди. Нужные люди. Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019098. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Танк — это не просто автомобиль. Это хорошо.

0: видите у косметологов сахарное лицо. То есть они даже так говорят, некоторые косметологи, сахарное лицо. То есть когда женщина преимущественно употребляет углеводы. И в этом случае у нее такая очень дряблая кожа, очень сложно корректирующаяся там такими рутинными методами. Вот. То есть углеводы — это очень плохо на самом деле, потому что если мы не контролируем, понятно, рано или поздно приходит женщина к развитию сахарного диабета, к снижению иммунитета, к, в общем, неадекватной активности там сальных желез, других желез внутренней секреции. То есть это вот то, что однозначно нужно, ну, хотя бы минимизировать, хотя бы в минимальном количестве употреблять. И здесь речь не столько про сахар, про конфеты, в принципе, про углеводы. Ну и, конечно, употреблять белковые продукты, употреблять овощи и, скажем так, в оптимальных количествах, то есть, опять же, не в избыточных.
1: И холодец.
0: Надо однозначно.
1: Обязательно есть холодец. Причем вот Сальма Хайек, например, она выглядит совершенно потрясающе. Вот она рассказала секрет своей молодости. Она каждое утро ест вот этот костный бульон. Она его прям крепким-крепким делает на неделю. И она его вот так заливает в эти истории и пьет. И это природный источник коллагена, который усваивается максимально. То есть не как порошочек, да, он может усвоиться, а может и нет, да. А вот это действительно уже...
0: Ну, на самом деле, Юля, это великолепный лайфхак, то, что касается этого бульона, потому что я знаю, что вот в некоторых регионах, допустим, в той же Казани, такие кубики бульонные продаются. То есть можно самой дома сделать этот бульон, заморозить.
1: Типа хаш.
0: Конечно, заморозить в кубики, и потом можно там приготовление пищи использовать. А можно действительно в качестве источника коллагена его употреблять. Это великолепный лайфхак.
1: Да. В общем, останемся молодыми и репродуктивными навсегда. Так, давайте поаплодируем. Еще раз напоминаем, друзья, у нас в гостях был врач-акушер-гинеколог, эксперт СМ-клиника в области женского здоровья, кандидат медицинских наук Светлана Быкова. Светлана, спасибо вам огромное.
0: Спасибо. Вам спасибо большое.
1: Интересно.
0: С вами было очень приятно.
1: А мы вам еще 10 секунд на то, чтобы вот сказали все, что вы хотите. Может быть, привет, не знаю, кому-то передать хотите.
0: Наверное, я хотела бы вернуться все-таки к балансу и пожелать нашим слушательницам, чтобы они соблюдали баланс, да, потому что на женщину очень много сейчас возлагается функций, и мы должны быть активны и в семье, и в профессии, и мы должны посвящать время себе. Я хочу пожелать находить баланс в своей жизни, и чтобы радовала и семья, и партнер, и профессия, и чтобы женщина всегда себя чувствовала гармоничной и абсолютно счастливой.
1: Все, на этом как раз мы, друзья, с вами прощаемся. Всем пока!
2: Пока. Имеются противопоказания, проконсультируйте со специалистом. Нужные люди. Нужные люди. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 25, ночью плюс 18. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможны осадки. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: DFM. АЗС ЮВЕЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЕЛ по Шехонске, шоссе 56А. ЮВЕЛ – наполни день энергией.
6: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
7: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Современный беговой центр откроется на стадионе «Буревестник». Более 100 гектаров обработают от борщевика Сосновского в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Современный беговой центр откроется на стадионе «Буревестник». Сеть спортивных объектов для любителей бега создается в стране по инициативе президента Всероссийской Федерации легкой атлетики Петра Фродкова. Вологда вошла в перечень пилотных городов. Спорт-объект возведут на стадионе «Буревестник». Стройплощадка уже подготовлена. В здании будут расположены универсальные залы, зоны отдыха, питания и восстановления, современные раздевалки. Для занятий с тренерами предусмотрят отдельные площадки. Проект – часть стратегии ВФЛА по развитию легкой атлетики в России до 2036 года. Более 100 гектаров обработают от борщевика Сосновского в Вологде. В областной столице приступили к обработке территории от борщевика. Специалисты уже завершили всю работу в Сановском проезде. До конца недели бригада рабочих затронет и другие городские территории. Обработка от борщевика включает в себя механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Первый этап продлится до 15 июня. Второй этап запланирован на период с 11 июля по 14 августа. Работа находится под личным контролем главы Вологды Сергея Жестянникова. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальный проекты России. 0+.
3: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: В кино с 21 мая. Мистический хоррор «Обсессия».
11: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
10: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
12: Я люблю тебя, люби меня!
10: «Обсессия». В кино с 21 мая. 18+.
13: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.

0: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026.
2: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18-01.05-31.05-26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/p/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
2: Да я сам решу, наверное.
1: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
2: Сам решу.
1: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
3: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.